0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Звук пос...

0: кажется, нужно устроить бессонную ночь, говорить о любви до утра, встретить рассвет и сохранить этот момент в копилке своей жизни. Вот и маленький план на лето. Будем исполнять вместе под музыку Авторадио. И я, Олеся Соболева, составлю компанию.
1: Мой друг

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Конечно, хочется ко всем обратиться. И к Любам, и к Светам, и к Андреям, и даже коллегам. Ваше имя прекрасное, но для участия в игре много денег нужно кое-что другое. Гимн Авторадио вместо гудков в мобильном. Смелая мечта. Ее на нашем сайте мы ждем. И 4 июня, между прочим, исполним. Второй суперфинал на горизонте. Счастливый сезон в самом разгаре. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Играем мы каждый день на деньги, а 4 июня исполним мечту. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю удачи. Yes.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Иногда нужно и нет говорить. Мы бережем личные границы, делаем громче авторадио и мчим вперед к своим целям. С вами заодно и я, Олеся Соболева. Отличного дня, ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио.
5: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58 88 88.

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
7: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
8: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
8: Смотри на Муз-ТВ.
7: Слушай на Авторадио.
9: 16+.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
12: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
13: Они работают на грани закона и беспредела.
12: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». Кино с 21 мая. 18+.
14: Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: «Любовь» здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Пекине начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В столице Китая проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня в Доме народных собраний запланированы российско-китайские переговоры в узком и широком составе, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Российский президент прибыл в Пекин с официальным визитом 19 мая. Президента сопровождают 39 человек. Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов. Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири-2». Владимира Путина встретили в Пекине максимально торжественно, гимном России и оружейными залпами.
2: Про связь.
1: Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй пакет законопроекта по борьбе с кибермошенничеством. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что мошенники часто используют одноразовые сим-карты и быстро от них избавляются. Новая норма не даст им так сделать. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет. Законопроект также обязывает операторов прекращать взимать плату после того, как человек заявил о заявлении отказаться от услуг связи. Григоренко заверил, что изменения направлены исключительно против злоумышленников, а добросовестные пользователи ничего не потеряют. Документ готовят к дальнейшему рассмотрению. Новые правила должны вступить в силу после утверждения парламентом. Об этом пишет ТАСС.
2: Про образование.
1: С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профили сначала опробовали на олимпиадах, и он показал очень высокие результаты. Поэтому его решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень учебные пособия по искусственному интеллекту. Они рассчитаны на учеников с 5 по 9 классы. Программа будет знакомить детей с основами машинного обучения, нейросетями и применением искусственного интеллекта в разных сферах. Педагогов уже начали готовить к преподаванию нового предмета. В ведомстве подчеркивают, что интерес школьников к этой теме растет с каждым годом. Новая дисциплина должна помочь воспитать поколение, которое не боится технологий и умеет с ними работать. Официальный курс доллара по данным Центрального банка России на сегодня составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 82 рубля 79 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Доброе утро, ребята. Ну что, среда, очередной день, 20 мая, экватор недели. То время, когда до пятницы осталось совсем чуть-чуть, но просыпаться все равно как-то было больно. За окном, правда, есть плюс, такая погода, что хочется прямо сейчас взять, да и сменить, наверное, маршрут, поехать на дачу, но навряд ли это у страны получится.
1: Я ехал сейчас по Ярославскому шоссе, и там парень едет на велосипеде, причем в сторону области, с отличной скоростью. Я вот прямо ему позавидовал.
0: Но в любом случае, ребят, давайте просыпаться, включаем кондиционер посильнее и давайте приходить в себя. Ближайшие три часа, утреннее драйв-шоу, поехали здесь, в эфире радиостанции номер один в России Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Поболтаем, посмеемся, хорошей музыки, естественно, послушаем, подарки раздадим. У нас их сегодня много. В общем, просыпайтесь, пристегивайтесь. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». 6+.

0: Итак, леди и джентльмены, 7 часов и 8 минут от Смэша и Невесты. С треком «Позвони» переходим к драйв-чату, где вас просим написать нам написать. То, что время окончательно уже проснуться. Давайте встряхиваемся, тем более у нас есть тут некоторые события. Вчера буквально чистил свой браузер.
1: Вот. Браузер, так.
0: Интернет. Знакомое многим словом. У меня там была вкладка открыта. Я прям был удивлен, что это на полном серьезе и действительно до сих пор еще действует. Минкомразвитие на полном серьезе в начале этого года выпустило официальный гид по бартеру. Да, то есть, ну, бизнес теперь официально меняет тонны гороха на мандарины, например.
1: А, слушай, угодно, это нормальная история, это популярно было еще в 2000 каких-то.
0: И, следовательно, мы пошли дальше изучать эти процессы и понять, а вообще как бы, ну... Началась ли такая массовая бартерная эпопея?
1: Ну, слушай, есть направление. Я выяснил буквально вчера, как ни странно выяснил, что есть такие люди, которых называют своперы. Если коротко, это люди, которые любят чем-то меняться. Причем неважно, одеждой, книгами, аксессуарами, косметикой, электроприборами. И вот проводят такие свопы, это, знаешь, как ярмарки, если хотите, на которых собираются люди, и вот этим всем обмениваются в процессе. Опять же, вещи могут быть разными. Я помню в начале 90-х, в свое детство, у меня родители, бабушки и дедушки менялись квартирами. Ну, то есть свою большую разменивали, например, на две поменьше. Но
0: не менялись, это размен.
1: Нет, я помню, прям звонили прям
0: менялись
1: по объявлению.
0: Это дашь на дашь.
1: Нет, можно разменивать. И именно размен так и называлось.
0: Ну так размен и обмен это разные вещи.
1: Размен и обмен разные слова, но тоже
0: трешка
1: менялись.
0: На трешку, а трешка на двушку или там трешка
1: обмен
0: на...
1: Обмен с доплатой.
0: Три единички. Ну, совершенно. Ну, ладно, можно считать так. Но в связи с чем, ребят, назрел вот такой вопрос в нашем драйв-чате. Давайте включаем память и внутреннего цыгана. Открываем.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Хотим узнать, на что вы, ребята, менялись. Возможно, это было в детстве, да? Может быть, какую-то самую дикую, нелепую или гениальную вещь поменяли на что-то. Или, может быть, не знаю, хомяка на редкий вкладыш от жвачки вы меняли. А может быть, наоборот, взяли и поменяли на что-то и получили гараж. Есть такие, мы даже как-то разбирали эту ситуацию. В общем, все, что вы меняли в своей жизни, пишите нам, пожалуйста, по номеру 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. А может быть, наоборот, вы поменялись, а вас жестко надули, и вы остались с разбитым корытом. В общем, ждем ваши сообщения в нашем драйв-чате. Тема интересная. По ходу пьесы будем еще сами вспоминать, на что менялись. Но, кстати, ваши сообщения мы поменяем на классный подарок.
1: Да, у нас будут билеты в конце третьего часа на концерт господина Агутина. Так что два билета кому-то мы отдадим взамен на ваше интересное яркое сообщение. Пишите, ждем.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
4: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ох, как все ждут с нетерпением, как раз, когда начнутся эти ночи, чтобы заниматься чем-то напролет. Ну, чем вы уже сами для себя определите. Но если вдруг фантазия как-то немножечко еще не проснулась, мы вам предлагаем, ну, например, с пользой для интеллекта их проводить.
2: Почитать?
1: Да, прочитать. А вот что, дамы и господа, нам прямо сейчас представит такую возможность ознакомиться с книжными новинками, как раз топовая книжная, книжный топовый блогер.
2: Эксперт,
1: да, Ульяна Улилай готова выкатить свежий, сочный топ книг, о которых, ну, невозможно оторваться. Прямо сейчас давайте с ней пообщаемся.
0: Почитай.
3: Почитай.
0: С Ульяной Улилай. Поехали!
1: Ульян, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет, привет. Ну, давай, пожалуйста, расчехляй свой ежедневник тех самых топов, которые мы обязательно должны прочесть.
4: Сегодня расчехлю старинки, потому что подумала о том, что давненько не читала классику. Наверняка среди слушателей тоже такие герои есть, поэтому сегодня поговорим о классических произведениях, которые нужно прочитать для того, чтобы опять полюбить эти прекрасные слегка пыльные томики. И первая книга в моей подборке — это Александр Николаевич Островский и книга «Доходное место». Это пьеса Островского, которая, как мне кажется, будет актуальна абсолютно в любые времена, потому что она предельно злободневна, там есть взятки, есть кумовство, очень много драмы, очень много переживаний на тему финансовых положений, высоких чинов и социальных слоев, скажем так, менее обеспеченных, очень много сатиры, которые классно ложится из времен Островского и на наши дни, поэтому...
2: Ну, всем... на наши дни это про Запад ты говоришь, конечно.
4: Однозначно.
2: Да.
1: Однозначно. А она в школе не изучалась? Я просто «Грозу» только Островского.
2: Слушай, вообще, мне кажется, вся классика, которая в школе, ее надо перечитывать потом во взрослом возрасте обязательно.
1: Ну, я согласен.
4: Однозначно. «Гроза» так. В школе точно была, про «Доходное место» не помню, честно говоря.
1: Окей, ну, это хорошо, давай дальше.
4: Вторая книга в подборке — это мое открытие этого месяца, это «Упырь» Алексея Константиновича Толстого. Это такой классный микс сумерек 19 века, без, правда, блеска на коже и графа Дракулы. Очень бодро читается, очень много современных постановок есть на основе этой пьесы. И само произведение реально держит тебя в тонусе, потому что повествование так построено, что сюжетные линии, они просто выпрыгивают одна из других. Есть самые, те самые упыри, вампиры, есть очень много драмы. Все это читается очень легко, 200 страниц пролетают.
1: Да?
4: Так и есть.
1: Надо еще, наверное, фон какой-то включить себе. Вот такой, да?
4: Хо-хо-хо.
1: Чтобы больше мурашек пошло. Хорошо, а это у нас упырь, это Алексей Толстой, правильно?
4: Алексей Толстой,
1: ты сейчас можешь подумать, что Лев Николаевич.
4: Нет, это Алексей, один род, но очень дальние родственники.
1: Понятно. Вторая книга есть, хорошо.
4: Ну, а третья книга, книга, которая уже однажды попадала в мои подборки, это «Драма на охоте» Антона Павловича Чехова. Та самая книга, на основе которой был снят знаменитый советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Самое то читать в конце весны, перед летом, когда хочется посидеть на веранде своей усадьбы в окружении зелени. Ну, поплакать, на самом деле, здесь тоже можно, потому что в книге есть произведения, разбитые сердца и прочие такие драматичные элементы, как, собственно, и во всех произведениях сегодняшней подборки.
2: Ну, просто посидеть и подумать. Хорошая штука такая.
4: Подумать вообще никогда не бывает лишним, особенно после прочтения этих произведений.
1: А что из этого можно послушать, чтобы прямо в атмосферу идти? Наверное, «Упыря»?
4: К счастью, как и с большинством классических произведений, послушать можно все из сегодняшней подборки. Они есть и в электронном, и в бумажном, и в аудиоформате. «Упырь», по-моему, самый коротенький. Да, 3 часа всего можно послушать.
1: Угу. Как раз вот от дома по Ярославке. До работы. Это что касается москвичей. Спасибо, Ульяна Улилай. Книжная, классная, классическая подборка на сегодня.
4: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
14: Авторадио.

0: Поехали!
1: Действительно, как поет Зиверт в эфире драйв-шоу «Поехали», пускай все проблемы сегодня отойдут в сторону, и дела как-то, ну так, по барабану.
2: На паузе.
1: Да, а вот драйв-чат, пожалуйста, в активной фазе. Начинаем зачитывать ваши сообщения и выясняем, какую дичь, возможно, или золото вы умудрились выменить в своей жизни, да? Что вы меняли? Удалось ли? Как это было? Выгодный получился ли обмен?
2: 950... Или наоборот.
1: Да, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, что у нас есть к этой минуте? В далеком 2000-м меняли фишки на битки. Не знаю, что такое битки.
2: Битки — это у фишек были металлические, пластмассовые такие битки. Ну, чтобы фишки столбик поставил, сверху битком ударил.
1: Ну, я играл, но впервые такое слово слышу. Так, самым крупным обменом был в то время, это было два Бэтмена и Робокопа. Обменял на складной самокат, написал Алексей. Друг тащился от таких супергероев, а самокат в то время его отец занимался как раз бизнесом и возил товары из ОАЭ. Ну, вот так, из Голицына от Алексея.
2: Натали написала: поменяли японскую машинку на дачный дом. Машина давно уже сгнила, естественно, а дача стоит и стоит сейчас несколько миллионов.
1: Японская машинка?
2: Ну, машинка имеется в виду автомобиль. Просто, видимо, небольшая. Ну, думаю, что-то типа Яриса.
1: Стиральная, может быть. Ну, че, если целый дом поменяли. Так, прошлым летом обменял скутер на скутер попроще с их доплатой. 2 года не мог его продать, хотя он был прям в идеале. Наверное, поменял даже убыток себе, но это лучше, чем дальше ждать своего клиента, в кавычках. Написал нам Шумахер. Удивительно, да?
2: Не надо комментировать. Просто удивительно, что он пишет по-русски.
1: Хорошо.
2: И Ира написала: на Новый год захотелось сделать приятное кому-то. Написали в чат дома: меняю, значит, синтезатор на шоколадку. Условие, чтобы человек действительно занимался музыкой. А мне он все равно был не нужен. Так вот, пришел подросток с мамой, обмен состоялся, и все счастливы.
1: Здорово. Хотя можно было его продать.
2: Но она, видишь, она бескорыстный человек. И она поставила важное условие. Не шоколадка, а именно, чтобы человек занимался музыкой, чтобы он не лежал просто так, а приносил пользу.
1: Синтезатор, на самом деле, очень дорогая штука. У нас когда-то был. Вот. Мне супруги тоже подарили. Она единственный человек в нашей семье, кто умеет играть, но ненавидит это всей своей вот прям сердцем.
2: И куда делся он?
1: Вот так же примерно, в этом же плане.
2: Так же на шоколадку.
1: Но там такая была... машина просто, синтезатор, что можно было на машину поменять. Это все без меня происходит, понимаешь?
2: Ну, конечно.
1: Так, друзья, продолжаем. Пишите еще, не молчите, кто совершал сделку века. Пора ее нам озвучить и осветить. Напишите, девушки, вы тоже. Что полезно меняли? Например, может быть, хлам своих мужей? Можно писать, да, тоже анонимно. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, пожалуйста, все открыто и доступно, как и очередная тема для обсуждения. У нас очень скоро появится человек, который знает все классные веломаршруты. Меняем их на ваше внимание. От вас внимание, от нас классный веломаршрут в такую-то уж тем более шикарную погоду.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30.
5: «Авторадио. Движение только вперед».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
10: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
8: Застройщик АОСа «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альта Профиль». Звони 21 81 81.

0: 21-81-81. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
1: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.
10: Музыка

0: Авторадио.
1: Вот с таким звуком я всегда планировал ездить.
2: На велосипеде.
1: А я, мне не мешает делать звуковое аудио сопровождение.
2: Как вы понимаете, мы от этого вида спорта далеки. Ну, я, по крайней мере, про Дениса говорю. К счастью, у нас здесь в студии есть человек, с которым действительно можно поговорить на эту тему подробно. Генеральный директор магазина «Велосклад», основатель марки велосипедов «Бинорд» Сергей Радковский.
0: Свободное время. Поехали.
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро, Сергей. Нас интересует, все, уже тепло, уже хочется достать своего двухколесного железного коня и отправиться где-нибудь покататься. Есть топ-3 мощных локации, трассы, где мы прочувствуем просто я, ветер, душа на воле.
3: Ну, давайте начнем с Москвы.
1: Угу, пожалуйста. Так.
3: Ну, в Москве есть интересные локации. Это Зеленое кольцо, трасса, которая проходит в черте города. Она идет как бы вокруг Москвы, но при этом, когда по ней едете, то вы будете ехать в основном по лесу, по парку. И, кстати, вот когда я ехал мимо парка Фили, то я обратил внимание, стали строить мост пешеходный через Москва-реку, а там как раз-таки длинный участок, где очень не хватало моста. И вот теперь этот мост построят, можно будет по этому мосту проехать. Mm-hmm.
2: А сколько длится, ну, то есть вот это вот кольцо, сколько времени нужно, сколько километров?
3: Целиком кольцо 120 километров. Я сомневаюсь, что кто-то из москвичей вот так вот ездит полное кольцо, но очень удобно ездить часть кольца и дальше уже замыкать как хочется.
2: Ну и, собственно, гости столицы, если приедут, тоже могут по паркам таким образом прокатиться, если увлекаются велосипедом.
3: Да, и еще совет такой, использовать МЦК. Очень удобно, чтобы вот какую-то часть маршрута, если хочется где-то покататься в определенной части Москвы, можно, скажем, 15 минут проехать на МЦК через какие-то трассы, через какие-то промзоны, и очень удобная высадка и посадка.
2: Теперь отъезжаем от Москвы. Что у нас из трасс интересного есть в Московской области?
3: Ну, есть Вело-1, такой участок, это от Яхрома до Дубны. Хорошая такая комфортная дорога, можно поехать без подготовки. Там есть места, где можно останавливаться. Ну, где-то 56 километров протяженность. Mm-hmm. Туда можно приехать как на машине, так и на поезде. И там движение происходит вдоль воды в основном. Шикарное место.
2: Так, и еще один маршрут какой-нибудь прям далеко от города. Далеко в смысле от Москвы.
3: Можно Сочи вспомнить, например. В районе Сириуса можно на велосипеде доехать либо до Сочи, либо до Красной Поляны.
1: Вот Сириус до Красной Поляны.
2: Ну вот я не представляю.
1: На такси, в принципе, это не, ну, быстро по московским меркам. На велосипеде, наверное, часа 3.
3: Но это несколько десятков километров. То есть это такой маршрут, который в 2 раза меньше, чем Зеленое кольцо, скажем так.
2: Километров 60 примерно. Но это в гору или нет?
3: Там маршрут, конечно, посложнее. То есть там где-то в гору, где-то с горы. И там меньше мест, чтобы останавливаться. Там, конечно, уже нужна некоторая подготовка.
1: Так, вопрос от девчат летит. Вот за этот отрезок 60 километров схуднуть-то можно?
3: Вполне. И вопрос, как часто выезжать на этот маршрут?
2: Одного раза не хватит.
3: Одного раза не хватит.
2: Спасибо большое. Теперь мы знаем топ-3 веломаршрутов, которые рекомендуются всем велосипедистам. С нами был генеральный директор магазина «Велосклад», основатель марки велосипедов «Бинорд» Сергей Радковский.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: «Альфа-банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Пособия по уходу за ребенком могут заметно увеличить. Подробности инициативы далее.
3: Про главное.
2: Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Новая мера должна снизить экономические риски для семьи и компенсировать потерю дохода во время декрета. Депутаты рассчитывают, что это поможет улучшить демографическую ситуацию и создать более благоприятные условия для рождения и воспитания детей. В случае принятия закона выплаты заметно вырастут для миллионов родителей.
3: Про нововведение.
2: На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценивать риски и не брать трубку. Об этом пишет ТАСС. Напомню, первый пакет мер против кибермошенничества уже принят, второй прошел первое чтение в Госдуме, третий сейчас формирует Минцифры. По данным правительства, за прошлый год число IT-преступлений снизилось на 12%. В первом квартале этого года падение составило почти 30%.
3: Про опросы.
2: Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главными были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан, 11% гуляли на природе под шашлыки, чуть меньше, 7% назвали вариант «другое». Чаще всего это был актовый зал или класс. И 5% счастливчиков плавали на теплоходе. При этом почти четверть опрошенных признались, что у выпускного у них не было вовсе, просто получили аттестаты и разошлись по домам.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля столица примет одно из самых громких музыкальных событий этого лета. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлианна Караулова», «Денис Клявер» и многие другие. 30 тысяч зрителей, 300 минут мощного звука и света. На главном танцполе успейте занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек. Курс евро 82 рубля 79 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 51 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 102 тысячи рублей. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Доброе утро всем тем, кто только что включил Авторадио. Второй час утреннего драйв-шоу «Поехали» стартует прямо сейчас. Ну что, экватор недели в самом разгаре, как и желание обогатиться. Ребята, я уверен, что оно изо дня в день, конечно же, присутствует, но сегодня сумма колоссальная. В игре много денег на Авторадио, аж целых 51 тысяча рублей. Не устаем мы вам об этом напоминать. И также напоминаем о том, что через несколько минут кто-то из вас может стать этой суммы обладателем.
6: Очень просто. Вступайте в игру на сайте Авторадио.ру, слушайте внимательно следующую песню, а еще хотим напомнить, что у нашей игры есть партнер, который готов удвоить даже такую большую сумму, и в результате через одну песню кто-то из вас может забрать у нас 102 тысячи рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И, возможно, одна мечта стать богаче на 51 тысячу рублей прямо сейчас исполнится. Дамы и господа, открываем двери вновь нашего счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. Для всех, для каждого. Если вы еще не в игре, то сейчас мы расскажем, как в нее вступить. Но самое главное, что каждый из вас имеет право исполнить свою мечту. Ну и стать богаче, разумеется. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». Большое отдельное спасибо в нашем сегодняшнем, да и вообще в этом прекрасном сезоне. Невероятный призовой фонд – 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний.
2: Все предельно просто. Заходите на сайт Авторадио.ру, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и дальше коротко описываете то, о чем вы мечтаете. Слушайте наш эфир внимательно, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, мы позвоним и спросим, какая песня только что звучала в эфире Авторадио. Отвечайте и забирайте все, что на кону. Вот сегодня на кону очень немало денег.
1: 51 тысяча рублей, ребята! Поэтому прямо сейчас вооружитесь своими мобильными телефонами и будьте внимательны, пожалуйста. Мы остановим нашу радиорулетку. Естественно, если мы услышим гимн Авторадио, 3000 рублей ваши. Если назовете песню, которая играла только что перед игровым эпизодом, вся сумма в размере 51 тысячи рублей ваша. Ну и, конечно, не забываем, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит, а это уже 102 тысячи рублей. Итак, радиорулетку нашу останавливаем.
2: Она выбрала номер, который заканчивается на 1980. Принадлежит он Виталию из Кемеровской области. Мечтает он получить новый мощный ноутбук. Давайте ему позвоним. «1980» — последние 4 цифры номера, которые мы уже набрали. Префикс 913. Ждем сейчас гимн Авторадио, если он звучит автоматически. Отдаем 3000 рублей. Теперь уже с Виталием хотим познакомиться. Задать пару вопросов про мечту и, главное, спросить, какая песня только что звучала в эфире. Виталий, доброе утро. Вы в прямом эфире Авторадио. Игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин, Иван Броневой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рады вас слышать и рады вам сказать о том, что гимн всей страной, наш прекрасный авторадийный, мы услышали, а значит, 3000 рублей вы зарабатываете. Классное начало дня. Круто, естественно. Так, теперь давайте перейдем к мечте, о которой вы указали и написали нам. Вы утверждаете, что вам необходим мощный ноутбук, все верно?
3: Все верно, да.
1: А для каких целей? Для игр, для работы?
3: И для игр, и для работы.
1: Игры, в первую очередь.
2: Два раза игры и один раз работа.
1: Ну, а есть какой-то уже на примете, может быть, характеристики? Или сейчас, как принято, сам соберу, там это куплю, и будет готовая машина?
3: Да, как бы таковых характеристик нет, чтобы все современные игры работали, все остальные программы, которые...
1: А почему ноутбук-то? Может быть, ну просто приставку?
2: Или компьютер большой, стационарный, с большим экраном?
3: Ну, монитором. Нет, ноутбук удобно, можно с собой носить и в путешествие брать, и вообще, в принципе, на работу носить и везде.
1: Действительно, и играть там же.
2: И на работе тоже.
1: Хорошая мечта, я думаю, что она обязательно должна сбыться. Но, возможно, кстати, сегодня, если вы нам ответите правильно на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом, уже ускорят эту мечту. И уже, возможно, сегодня пойдете и сами приобретете. Потому что в банке игры 51 тысяча рублей на данный момент. Поэтому, Виталий, если вы нам скажете, какая песня звучала перед игровым эпизодом только что, эта сумма станет вашей.
3: По-моему,
1: Артик и Асти. Ах, по-моему.
2: Нет, это было, но это было в прошлом часе еще.
1: Может...
2: Ну, ничего с этим не поделаешь. Нет, это не Артик и Асти, абсолютно точно. Это Юлиана Караулова. Так сильно она пела. Собственно, так и песня называется.
1: Ну, увы и ах.
3: Очень жаль.
1: Очень жаль, Виталий. Но, знаете, давайте не будем грустить, потому что наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну и, возможно, очень скоро, я напомню, а у нас все случится, второй суперфинал игры. Дату, пожалуйста.
2: 4 июня. Так что не пропустите. Осталось-то, господи, ну, две недельки фактически. Да. Раз, два, ну и один денек.
1: Вдруг наша радиорулетка, а все может быть, выберет именно вас, Виталий, и тогда ноутбук игровой, мощнейший, который... даст возможность забыть о работе, станет вашим. Поэтому будьте внимательны в следующий раз. Что касается остальных, ребят, вступайте в игру, да, вступайте, выигрывайте, потому что в банке такие суммы, что, в принципе, они уже практически исполняют мечту.
2: Ну, даже, может быть, и не одну, но я хочу напомнить, что у нас будет под самый Новый год еще и дополнительный 6-й суперфинал, а в нем генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Так, ну а что касается банка, действительно была 51, а теперь уже 53 тысячи рублей.
1: Mm-hmm. И эта сумма может быть стать вашей, ребята, потому что у нас, ну, не один игровой эпизод, да? Так что будьте внимательны. Запускаем нашу авторадиорулетку. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0+.
4: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Расцветай! Этой весной ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
12: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
13: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trial-500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
14: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
15: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем бодрого утра, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», наш праздничный экспресс на полной скорости летит навстречу главному музыкальному событию этого лета. Напоминаем, 4 июля чаша стадиона ВТБ-арены заполнится до отказа. Более 30 тысяч человек будут один голос подпевать любимым артистам на большой дискотеке Авторадио. И мы продолжаем нашу утреннюю проверку связи со звездными участниками нашего супершоу, как они готовятся, что они испытывают, а помнят ли они свои первые дискотеки. И сегодня на нашей прямой линии. Мужчина, чей голос заставляет женские сердца биться в три раза быстрее. Там тахикардия мощная.
2: Опасно практически. Российский певец, музыкант, композитор, актер театра и кино Денис Клявер.
1: Денис, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие мои друзья и милые прекрасные девушки.
1: Вот, ты видел, как в финале он ушел?
2: Куда ты сразу-то?
3: Привет. Но, кстати, утром всегда очень голос более сексуальный. Мне же днем, как он не проснувшийся, он что-то бормочет, бубнит, и почему-то очень это нравится.
1: Надо корпоративы утром организовывать тогда эти выступления.
3: Да, мне кажется, вообще надо вот утром записывать песни, надо поэкспериментировать.
1: Денис, кстати, про идеальную форму, не только голос, но про идеальную форму. Ты всегда подтянут, ты всегда свеж. Скажи, пожалуйста, вот для тех, кто придет на дискотеку вместе со своей второй половиной, какое-нибудь упражнение, чтобы ее удобнее было держать на шее, чтобы она...
3: Я, знаете, недавно разговаривал с дискотекой «Аварий» с Лешей Рыжовым, композитором. Я говорю, слушай, как вы сейчас выступаете? У вас, говорю, такие взрывные песни. Как вообще? Он говорит, слушай, у нас когнитивный диссонанс происходит. Дети не знают, как танцевать, а взрослые их разрывают, они начинают просто угорать танцы, и на второй песне просто заканчиваются.
2: Подсаживается дыхалка.
3: Да, да, вообще я считал, что именно на дискотеке, именно когда человек в танце может расслабиться, отдохнуть, перезагрузиться, кайфануть, и главное, черпануть вот тех эмоций, которые он недополучает, может быть, в процессе работы. И это, мне кажется, великолепная возможность всем нам именно испытать, а тем более так глобально с любимым Авторадио.
1: Денис, твоя сольная карьера, золотые хиты группы «Чай вдвоем» — это фундамент любой как раз хорошей дискотеки. А случались ли у тебя в жизни свидания, вот, которые полностью, знаешь, вот если бы не музыка, то все пошло бы в тартарары. Вот были у тебя ситуации, когда именно твои вот треки, твоя песня спасала ситуацию?
3: Ну, на самом деле, как в свое время под «Энигму», наверное, появилось огромное количество нового поколения. Так, в свое время под песни «Чай вдвоем» организовалось миллионы, наверное, уже пар. И вот так приятно, что наши песни тоже романтичны. Тоже уже, на самом деле, песня «Ты же не такая, как все». Вроде недавно, а уже 13 лет ей.
1: Сколько? 13?
3: Представляете, за это время тоже...
2: Ни одно поколение появилось детей под эту песню.
3: Объединились люди сердечками, да. Вот. Ну и, конечно, для меня дискотека — это, в первую очередь, из пионерлагеря. И вот тот единственный медленный танец, который ты ждешь, и вот и так вот решаешься пригласить, не пригласить. Вот это томление. И потом ты, когда приглашаешь, и как-то так вот ты, вроде так немножечко тебе неудобно, ты так приобнимаешь.
1: Но сейчас-то ты уже на опыте. Сейчас-то уже...
3: Сейчас все равно. Опыт опытом, а галантность и никто не отменял.
2: Тогда давай ты галантно сейчас прям в эфире пригласишь, ну, хотя бы всех-всех-всех наших слушательниц на 4 июля в ВТБ-арену на большую дискотеку Авторадио.
3: Дорогие, потрясающие, уникальные слушательницы Авторадио, я искренне счастлив пригласить вас на, наконец-то, такую долгожданную большую дискотеку Авторадио 4 июля в ВТБ-арена, где мы все сольемся в песенном экстазе.
1: Спасибо! Денис Клявер в полной боевой готовности и ждет абсолютно каждого из вас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, билеты на это грандиозное шоу разлетаются с космической скоростью, так что забирайте свои места прямо сейчас, пока они еще есть в кассах. Категория 12+. Ну а мы продолжим наш звездный марафон завтра в это же время в эфире драйв-шоу «Поехали!». Но сюрпризы у нас для вас, разумеется, есть. Если угадаете, какую песню Денис Клявер будет исполнять на стадионе 4 июля на большом небольшой дискотеки Авторадио, то, возможно, ну, один из вас первый, кто напишет, да, тот и получит два приглашения.
2: Вау!
1: Вот так вот,
2: да,
1: мы
2: что
1: можем.
2: Ты делаешь?
1: Я рассказываю то, о чем мы договаривались. Да, два билета на дискотеку Авторадио кто-то из вас получит. Все подробности в нашей группе ВК. Срочно туда. Бегите, бегите, участвуйте и получайте свои заветные тикеты.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.
4: Это звезды светили.

0: тобой с первого взгляда. Да. Хоть все богатства мира не променяю, но любовь с тобой с первого взгляда. Да, да.
1: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
10: Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
14: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
19: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
20: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
21: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
22: Это уже 3-е малиновое мороженое от самоката. Или только 3-е. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
23: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
24: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Пришло время обратиться к нашему драйв-чату и посмотреть очередную порцию сообщений по теме, чем вы менялись когда-либо. С этого мы сегодня начали. Что это было? Выгодно ли получился обмен? Мы, кстати, меняем ваше сообщение на 2 билета на концерт Леонида Агутина, да. Так что напишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. И вот что есть к этой минуте.
2: Алексей Николаевич написал, говорит, поменял ключ в ключ свою пятнашку 2000 года на BMW 520, такая четырехглазая, 90-го года, в полном фарше. Просто паренек уезжал учиться в Питер, а его отец, ну, не любил иномарки. Ему приятнее вот свое родное было. Ну и вот так вот. 10-летняя разница в автомобилях, но зато BMW и вас, и, собственно, BMW в максимальной комплектации.
1: Музыкальный центр меняли на бутылку колы, написал Марина.
2: Вот на контрастах мы читаем ваше сообщение.
1: Да. Дмитрий написал, что самый лучший обмен был в 13-14 годах, когда подскочил доллар. На разнице заработал 1.5 миллиона. И на них купил катер. Так, как тебе?
2: Неплохой стартап.
1: Роскошь уже вошла в чат.
2: Есть что ответить. Тут, правда, без подписи. Я, кстати, понимаю, почему. Купил дачу за 80 тысяч рублей. Спустя год продал за 490 тысяч рублей. Что он там поменял деньги на дачу? Ну, в целом, да. Ну, как стартап, забавно.
1: Так. Что еще у нас? Привет, в 2000-х меняли с подружками одеждой. Ну, это нормально, написала Екатерина. Раз в неделю в субботу перед дискотекой. Ой, такие счастливые были. Обратно, конечно, так же менялись. А в следующий день, то родители влетало с утра, понимаешь? Стояли на картонке все вместе, дружно покупали на рынке. А тут еще и поменялись. Так, что еще?
2: Здесь есть сообщение, значит, в юношестве поменял поросенка на Иш Юпитер 2. Я такой помню. Два месяца ужаса, запчастей не было, заводился только с толкача. Кстати, я тоже это помню. Плюнул в итоге, обменял на командирские часы, которые через месяц были, к сожалению, потеряны. Самое долгое в полгода были подколы от отца после, видимо, вот всех этих изменений.
1: У нас, кстати, очень большое количество обмена с недвижкой. Вот. Представляешь? Сейчас, конечно, это уже не так, а кто
2: раньше, в 90-е, я очень хорошо помню, то есть звонили по обмену.
1: 2005-й, вон, поменяли престижный район города на квадратные метры в более тихом. Однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Очень выгодно. С доплатой, правда, еще нам. И на ремонт хватило. Сейчас в центре, ну, как-то не очень, пробки постоянные. А у нас благодать. Спокойно, река в шаговой доступности, до работы всего 10 километров, так что абсолютно не жалеем. Это написала Ирина. Здорово, если все устраивает. Получается, сколько уже? 21 год они там.
2: Ну да.
1: И все нормально. Так, хорошо, супер. Давайте, друзья, тогда перейдем к следующей процедуре. Позитивная, подарочная. Называется «Игра трам-пам-пам», которая очень скоро попадет во все авторадиоприемники нашей необъятной страны.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
17: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
18: Застройщик АОСа Кошелев парк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
19: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор,

0: виды дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.

0: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
1: И стартует наша уникальная игра «Трам-пам-пам», где прямо сейчас в ней поборются за классные подарки, а именно подборку любимых продуктов от партнера игры, в которой новинка конфетные семечки от Мартина, освежающая кола и снеки от Мартина, госпожа Анна из Чебоксаров нам дозвонилась. Аня, доброе утро.
2: Доброе утро, Аня.
3: Доброе.
1: Сократила время. Молодец. Дом на работе? В отпуске? Где ты?
3: Рулем. Остановилась поговорить с вами.
1: Вот молодец.
3: Еду на работу.
1: Давай, поднимай ручничок, включай аварийку для того, чтобы у нас была безопасная игра. Запоминай правила.
2: Все правила включено. У нас элементарны. Надеюсь, даже ты, может быть, их знаешь. Мы находим желтые здания. В них отыскиваем еще более желтые заголовки. Один из них ты сейчас услышишь. Часть заголовка будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный. Подарки.
4: Извините, соединение восстановить не...
2: Подарки твои. Ну вот, ну сказал же Денис. Ну лучше остановиться, ну, с ручничком. Так безопаснее. И так интернет не везде сейчас ловит, и связь не везде стабильная. Тут еще...
1: Итого. Либо сейчас Анечка возвращается к нам вновь, или же мы ищем Аню заменителя.
3: Да, вот. Я тут.
1: Ты
3: я
1: тут. Молодец. Видишь, а говорят, невозможно соединить обратную связь. Аня все может.
2: Склеила.
1: Итак, Анютка, ну правила мы рассказали. Теперь переходим непосредственно к задаче. Готова ли ты?
3: Конечно.
1: Ну тогда слово предоставляется Аделаиде. Поехали.
5: Главная новость к этому часу. В Екатеринбурге. Библиотекарей.
1: В Екатеринбурге библиотекарей. Вот такая вот
2: затравочка.
1: Заголовок. Поехали варианты.
2: В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за съезда библиотекарей.
1: О как. Представляешь?
2: Радикально.
3: Так.
1: Корпоратив. Вариант номер два. В Екатеринбурге, чтобы проверить начитанность населения, начали дежурить отряды инспекторов-библиотекарей.
2: Тоже неплохо. И вариант номер три. В Екатеринбурге запретили караоке и громко разговаривать в общественных местах в честь Дня библиотекарей.
1: Ну-ка. Анютка, как?
3: Так. Но это желтая пресса.
2: Желтейшая.
3: Да? Ну, тогда третий вариант.
1: А почему не второй? Представляешь? Идут вот
3: хочу
1: эти
3: я третий.
1: Отряды и говорят, кто написал преступление и наказание? Такой, Достоевский! Идите дальше. А не ответил, отжимайся. Такая вот хорошая инициатива.
3: Угу. Ну, хочу третий.
1: Да окей, ладно. Тоже пристал тут со своими так, вариантами.
2: Ваше мнение, Денис, очень важно для Анны.
1: Естественно, мы вам перезвоним.
2: Да.
1: Итого, Анна выбирает, что в Екатеринбурге запретили караоке и громко разговаривать в общественных местах в честь Дня библиотекарей. В принципе, все логично. Проверяем.
5: В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за съезда библиотекарей.
1: Вот так вот!
2: Это правда. Это серьезно так.
3: Прекрасно.
2: Там будут действовать ограничения целых три дня. И не будут продавать алкоголь.
1: Представляешь, что это корпоратив?
3: Я просто не думала, что настолько все запущено. Ну ладно.
1: Ну мы же... А ты давно была в библиотеке? Видела там? Что вообще происходит?
3: В детской была недавно.
1: В детской. Что брала?
3: Детские книжки.
1: Какая молодец. Какой глупый вопрос задаю я.
3: Да.
1: Слушай, но независимо от того, что вариант другой, ты проиграла. Вот. Но мы не отпустим тебя с пустыми руками, потому что слышно, что, ну, логика в твоей голове есть, ты пыталась как-то привести даже примеры. Поэтому давай, получаешь ты подборку любимых продуктов от спонсора, новинку конфетные семечки от Мартина, освежающую колу и снеки от Мартина. Не отпустим тебя с пустыми руками. Поэтому наслаждайся, получай удовольствие. Ну и чаще, друзья, заходите в библиотеку. Видите, там
2: даже очень напряженная атмосфера, похоже.
1: Хочется понять, что случилось, почему ребят так срывают. Аж магазин закрывают. Все, на этом игра «Трам-пам-пам» завершена. Мы движемся вперед, новый час. Там мы, друзья, определим водоем, куда нам отправиться в ближайшем будущем с удочкой и немножечко перезагрузиться. А еще... На чем доехать до этого водоема? Петр Баканов нам подскажет. Поехали.
0: Реклама спонсора.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выход с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Россия и Китай продлили договор о добрососедстве. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества. Об этом пишет Интерфакс. Переговоры России и КНР прошли в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Перед началом встречи Си Цзиньпин не ожидал Путина на площади, куда президент России приехал на своем Аурусе. Российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом и указал на беспрецедентно высокий уровень отношений между Китаем и нашей страной. В свою очередь Си Цзиньпин назвал договор о добрососедстве институциональной основой для долгосрочного и всесторонне-стратегического взаимодействия между странами.
0: Про студентов.
2: Миноборнауки выразила готовность обсуждать с Америкой договоренности по студенческим обменам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российское ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая и недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. Сейчас в российских вузах обучается 97 студентов из Соединенных Штатов.
0: Про инициативы.
2: В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак, чтобы повысить рождаемость. Идея вызвала дискуссию. Насколько такой подход реалистичен для нашей страны и каких последствий стоит ожидать, в беседе с Авторадио рассказала социолог Анна Очкина.
3: Одним из факторов высокой рождаемости является раннее вступление в брак. У женщин репродуктивный возраст ограничен. Логика такая, чем раньше начнет, тем больше будет детей. Но это логика традиционного общества. Россия – общество нетрадиционное. Вот никак депутаты не могут это понять. Мы – современное общество. И тенденция совершенно противоположная. Брак взрослеет. Растет доля браков, где оба старше 30. Родители хотят детям дать максимально много не только материальных благ. Речь идет прежде всего о развитии. Образование. Как вот представляют себе депутаты, если супругам 17-18 лет они уже имеют ребенка? Это значит, бабушкам предполагаемым 50 нет. Они все работают. Возраст пенсионный повысили, те же депутаты. Значит, кто-то не будет из этих молодых людей работать. С моей точки зрения, это пиар на больной теме демографии.
2: Ранее главный гериатр Минздрава выступила с инициативой повысить возраст молодежи до 39 лет. В ведомстве отметили, что люди с точки зрения функциональности стареют медленнее и дольше сохраняют активность. Сейчас верхняя граница молодежного возраста – 35 лет. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 82 рубля 79 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну что, дамы и господа, продолжаем наше веселье и движение только вперед. Это радиостанция номер один в России, Авторадио в студии по-прежнему. Дуэт драйв-шоу, поехали. Дуэт звучит как-то...
1: Виа!
0: Сейчас споем, но за эфиром, потому что песни в этом части тоже классные. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, финалем наш драйв-чат. Очень мало времени остается для того, чтобы вы успели в нем оказаться, но есть еще минуты написать нам, чем вы менялись когда-либо. Что это было? Выгодный получился ли обмен? Квартиры у кого-то были мопеды. Я вот что менял? Я менял, например, в свое время игровую приставку на компьютер. Вот.
1: Да, кстати, легендарная твоя история.
0: Да, но мне не нужна была, у меня их было две, а у человека было два компьютера.
1: Ну, тут у нас и сообщения масштабные, где автомобили меняют, там, пятнашку на BMW поменяли. Вот Петр Баканов к нам в этом часть придет, расскажет, да. Что можно поменять. Ну, деньги на какой автомобиль?
0: Действительно, это самый выгодный обмен. Да, ну и еще, конечно, поменяем, знаете что, работу на свободное время. Отправимся с вами на водоем с профессиональным рыбаком, узнаем, куда сейчас можно, где, чтобы получить удовольствие от процесса. Вот. Ну, а по поводу сообщений, да, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Мы, кстати, меняем ваши буквы на наши два билета на концерт Леонида Агутина. Вот так вот. Держите. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио.
1: Движ в эфире Авторадио. Круглосуточный 24/7. Но все-таки давайте вспомним еще и о ближайших выходных. Ну и для тех, у кого сейчас, возможно, отпуск и действительно есть свободное время. Пора, ребята, сдувать пыль со снастей. У рыбы начался жор, а значит, время ехать на водоемы. А вот в каком направлении? Куда? Что с собой еще взять? Сколько это стоит? Нам ответит профессиональный рыбак Павел Боровой.
0: Держи леща! Поехали!
2: Павел, доброе утро!
3: Доброе утро, друзья!
2: Опять ты без вяленой рыбы.
3: Да, всю съел. Давно не виделись.
4: А это видно.
2: Но все же, мы тоже хотим поймать что-то, завялить. Расскажи, на каких водоемах ловить выгоднее всего? Ну, помимо платных, давай не будем их затрагивать. Там-то рыбы точно есть.
3: Если брать, например, начало лета, да, это, естественно, половодье, то есть реки разливаются, маленькие речки превращаются уже в более большие и бурные, и вот люди с удочками, с плавками идут в основном на них. Потом, значит, идут у нас озера, карьеры, то есть там есть очень большой шанс поймать карпа, либо карася. Как раз карась в конце весны и в начале лета – это одна из самых рыб, за которой охотится большинство рыбаков. На него, значит, мы берем удилище, потому что эта рыба мощная, проворная, активная. И, в принципе, если взять маленькую удочку, то мы можем ее просто сломать.
2: Такие большие караси?
3: Да.
2: А сколько? Ты самый большой?
3: Я самого большого ловил, ну, не соврать, грамм 700, но есть и больше, ребят. Откормленные карасики, они уже, можно сказать, уже почти карпы.
2: Давай по области пробежимся. Каких-нибудь топ-3 места, куда мы можем отправиться на летнюю рыбалку? Вот именно водоемы.
3: Значит, по нашему центральному округу мы можем отправиться в основном. Люди ездят на канал имени Москвы. Район, я вам скажу, там вот Дубна, Икша. И там очень удачно можно половить сейчас плотву, подлещика и, естественно, карася.
2: Засчитано. Давай дальше.
3: Да. Дальше, значит, ну, люди ездят, естественно, на карьеры. То есть заходят на всем известные рыболовные сайты. Ну, там, например, Русфишинг. Его рекламировать особо не надо, его знают все. И там просто есть статьи, где рыба клюет, когда клюет и во сколько клюет, и сколько ее там. Такое вот рыболовное братство, что все
2: не
3: делятся. Да, не жалко.
2: Окей, лайфхак ты нам рассказал, где смотреть. И третье, какой-нибудь есть точка еще?
3: Давайте возьмем, например, вот платные пруды. Там сейчас активно ловят форель, карпа. Просто в Яндексе набрать платный пруд для рыбалки и, пожалуйста, есть локации, где, например, за день вы оплачиваете, ну, там, порядка 3000 рублей. Без нормы вылова. А есть, ну, это в основном вы уже платите за норму, то есть за каждый килограмм. Например, килограмм форели стоит рублей 700.
4: Слушай, а там же есть еще дополнительные всякие услуги на этих самых прудиках?
3: Конечно, есть домики, мангалы.
4: Домики понятно, а вот непосредственно касаемо рыбы, вроде как почистить могут или даже приготовить по-быстрому.
3: Естественно, да. То есть, если вы приехали отдохнуть реально с семьей и не хотите там особо париться, там у вас есть, во-первых, площадка для рыбалки, во-вторых, домики, и можете вы знающих и опытных людей, например, за отдельную услугу, за отдельную денежку нанять, чтобы они вам почистили, пожарили, приготовили, а вы только сидели, отдыхали и вытаскивали рыбу.
4: Ну хорошо, Паш, что ты приходишь к нам абсолютно безвозмездно и делишься такой полезной информацией. Напомню, у нас в студии был профессиональный рыбак Павел Боровой.
0: Поехали! Драйв!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
6: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.
7: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
12: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией комфорта 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
13: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: А действительно, а нет смысла ждать, когда уже он в нашей студии. Петр Баканов, автоэксперт, обозреватель каждый сантиметр, каждой щелочки, каждого миллиметра автомобиля. Давайте предоставим ему слово, узнаем, что за очередной аппарат достоин наших денег. Поехали.
0: Тест-драйв. Поехали.
2: Доброе утро.
1: Доброе, Петь. Чем
3: привет.
1: Ты?
2: Обновленный в несколько раз G-Tour T2. Мы с ним впервые встречались, и я думаю, вы помните его в 2024 году, но то была версия с роботом. А теперь у нас версия с автоматом. Она появилась в 2025 году, и вместе с автоматом там пришли интересные обновления. Ну, во-первых, расскажу про автомат. Восьмиступенчатый, очень похож на Эйсен. Начинка где-то немецкая, оболочка китайская. Делается все на дочернем предприятии, которое принадлежит компаниям Chery. Вот. Ну, ни для кого не секрет, что G-Tour использует технологии Chery. Идем
1: внутри
2: дальше.
1: Внутри то же самое, как у Chery.
2: Местами, но как бы все в иной оболочке. Все равно различия есть.
1: Ну, подороже, побогаче.
2: Ну, где-то
1: да. Понадежнее.
2: Все-таки Т2, да, это флагман модельного ряда. Значит, дальше. Следующее изменение — полноценное запасное колесо, которое появилось в версии Discovery. Потому что раньше была докатка, снимать ее было очень тяжело, неудобно, и был там кофр. Теперь полноценное запасное колесо, но это версия, которая вот раньше называлась Discovery, а теперь на русском языке она называется Premium. Вот, далее. Мы получили возможность цеплять прицепы, потому что, опять же, с 2025 года вместе с автоматом появилось одобрение на прицепы. Можно брать прицеп в 750 килограммов необорудованной тормозной системы, либо тонна 600, если у вас прицеп оборудован своей собственной тормозной системой. Это действительно клево. И, в принципе, даже роботизированные версии G-Tour также могут теперь оснащаться фаркопом. Идем далее. В 26-м сейчас году, недавно, они произвели обновление экстерьера. Помните, раньше были на нем такие салатовые элементы, имитация буксирной проушины на колесах и так далее, и так далее. Вот сейчас они решили сделать Black Edition. Все это теперь закрашено в черный цвет. Убрали имитацию болтов на колесных дисках. Ну вот решили сделать так более строже. Изменилась фактура надписи светящийся G-Tour на радиаторной решетке. Изменилась фактура ручек, вот такие фальш-ручки там на капоте есть, как на настоящих внедорожниках. Изменилась фактура фальшпетель на багажнике. Тоже вот такие мелкие элементы. Вот. Ну и последнее. Появились такие имитации спереди на бампере светодиодных фар за решеткой. Это вот тоже такой атрибут внедорожников.
1: Но а почему здесь... имитация? Они же прям светятся,
2: ну, вот,
1: я смотрю.
2: Не-не-не, это другие. Это другие, они в бампере. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это, к сожалению, дорестайлинговая версия. Ну, как бы с новой версии пока еще нет видео. По салону тоже произошли изменения. Когда мы говорим о топовой версии, у тебя, у пассажира атаманка, у водителя есть массаж.
1: Атаманка... Даже атаманка есть?
2: Атаманка.
1: Настолько
2: да,
1: много места?
2: Вот не скажи. Вот если ты поднимаешь ее вверх, то ногами в ботинках ты будешь, конечно, пачкать крышку бардачка. Но в носочках можно посидеть. Далее. Появился фильтр PM2.5 частиц. Это если мы говорим про климатическую установку. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Подогрев спинок у задних сидений. То есть был просто подогрев подушек. Теперь уже и спинки также подогреваются. Розетка на 220 вольт в багажнике. Правда, всего 150 ватт, но мелочь, но все равно приятно. Вот. И система старт-стоп. Ну, правда, конечно, в морозы она бесполезна, но, наверное, летом где-то позволит сэкономить топливо. Потому что с автоматом машина стала чуточку прожорливее, там где-то на 200-700 миллилитров по сравнению с роботизированной версией. Напомню, что под капотом у нас 2-литровый мотор мощностью 245 лошадиных сил. Вот с автоматом он еще стал не только прожорливее, но чуточку медлительнее. Потому что если с роботом машина разгонялась до сотни за 8,7 секунды, теперь 8,9, ну, мелочи.
1: Но мелочи, а надежность?
2: Надежность повысилась. Потому что раньше вот у G-Tour с роботом была проблема, если ты едешь по реальному бездорожью, ездишь в натяг, ездишь куда-то в подъем, и нужно вот медленно так аккуратно двигаться, робот перегревался. Он превентивно, система выводила сообщение о том, что трансмиссия перегрета. С автоматом такого, конечно же, не будет. И опять же, для того, чтобы буксировать прицеп, это тоже более оптимальное решение. Поэтому, ну, как бы...
1: Сколько стоит?
2: Дорого. Люкс-версия с семиступенчатым роботом стоит 4 миллиона 159 тысяч рублей без скидок. Престиж-версия — это 4 миллиона 449 тысяч. И версия премиум как раз на автомате 4 миллиона 649 тысяч.
1: Мы же можем называть его внедорожником?
2: Можем. Вполне.
1: Ну, тогда нормально.
2: По характеристикам можем. Хотя это все-таки кроссовер. Вот если говорить конструктивно, но с возможностями внедорожника.
1: Даже так перефразирую вопрос. Он стоит этих денег?
2: Ну, сейчас, учитывая, что все подорожало, то да, наверное, стоит.
1: Наверное.
2: Но есть конкуренты, есть у него сильные конкуренты.
1: Хорошо, но да. Тут уже тут на вкус
2: дело
1: и цвет.
2: Вкусов, да.
1: Понятно,
2: да.
1: Спасибо большое. Петр Баканов вдоль и поперек разложил вам плюсы и минусы G-Tour T2. Спасибо большое, пока.
2: Всем пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов, 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте».
15: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
16: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
17: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
18: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
19: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
20: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
21: Пс, ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
22: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Ну что, ребят, пришло время подводить итоги нашего драйв-чата. Мы вам говорили об этом, акцентировали внимание, напоминали и спрашивали, о чем вы менялись когда-либо, что это было, выгодный ли получился обмен, бартер. Это модное слово. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Подводим итоги.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Роман из Одинцова пишет: «Привет, в 2014 году обменял свои старые «Жигули» семерку на четвертый айфон. Пацаны во дворе крутили пальцем у виска, я ходил же королем. Правда, айфон я разбил через неделю, а семерка моя до сих пор, ну не моя уже, у соседа на ходу. Так себе инвестор из меня», пишет нам Роман.
3: Ну такое, да. Ну, хотя, с другой стороны, как говорят, хорошо, что взял деньгами, знаешь. Ну,
1: взял айфоном же.
3: Ну, пускай айфоном даже, не так обидно. Так, тут Александр написал интересная романтическая история, пишет следующее. Дело было в 99-м. Ехал на поезде в Питер к родителям в отпуск, учился в военном училище. И вот, когда поезд тронулся, подходит ко мне женщина и спрашивает: «Молодой человек, не могли бы вы со мной поменяться местами?» А у нее там мама в соседнем вагоне, а билетов сразу купить рядышком не удалось, их просто не было в наличии. Я согласился, я же мужчина. И вот, когда я пришел на свое новое место, там была очаровательная, великолепная девушка. Я сразу понял, что это любовь с первого взгляда. Оказалось, что это взаимно. 3 года мы встречались, и вот теперь мы вместе.
1: Класс, слиплось.
3: Люблю твои реакции вот на такие романтические вещи.
1: У меня, верни музло, у меня тоже есть такая. От Ольги из Химок. А я люблю этот подмосковный Рио-де-Химки-град. Так вот, мы с подругой в студенчестве обменяли 2 палетки максимально дурацких теней на билеты на концерт. Ну, не буду говорить кого, потому что концерт был тоже, как и тени, дурацкий. Так вот, девочка, которая менялась, думала, что она обхитрила нас и такая уходила. Ха-ха, у меня теперь целая палитра. Ну, а мы в итоге на том концерте познакомились с будущими мужьями. Вот это, я понимаю, выгодный бартер.
3: Будущими мужьями. Да.
1: Ну, она же с подругой пошла.
3: Я понимаю, мощно.
1: И познакомились. А у нас, правда, только 2 билета. Если отпустим их вдвоем...
3: Пойдут только девочки.
1: Они могут найти себе новых. Видишь, какая тенденция.
3: Ты же понимаешь, нас слышат сейчас люди, да, которые писали это сообщение. То есть мы же как бы в эфире.
1: Я думаю, надо Ольгу, чтобы она с мужем пошла.
3: Ну, ладно.
1: Ну, или твои, которые связаны с купе, тут надо решать.
3: Нет, купе, ладно, тут как бы...
1: Они едут еще.
3: Тут X2, у них все хорошо, даже на аватарке. У Александра они вместе. Вот Александр как бы с бородой, и рядом человек без бороды с красивым лицом. Извините, Саша.
1: Ну, ладно, давайте Ольга тогда вырвется из Рио-де-Химки и сходит на концерт господина Агутина. 2 билета. Пройдет все это 18 июля на Большой спортивной арене Лужники. Поздравляем. Здорово. Ребят, ну вот сегодня вот так вот мы поменялись. От вас были буквы, от нас были билеты. Завтра, разумеется, мы продолжим, поэтому готовьте свои мобильные телефоны. Номер тот же, 915-459-2020, да? Мы объявим, вы пишете, от нас подарок. Вот и все. Ну а на сегодня драйв-чат завершен. Спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали.
0: Каждое утро на Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают. Ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
5: «Авторадио. Движение только вперед».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
9: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
7: Застройщик АОСа Закошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: цвета.
1: Ой, сейчас бы по полюшку бегать. Или на велосипеде под этот трек, а? Спасибо большое прекрасным товарищам, которые сейчас звучат. Баста.
2: Ну, вот прям настроение. А,
1: да, оно прям какое-то настоящее.
2: Настоялась песенка.
1: Да, как раз очень даже в тему. Ну что, три часа, драйв-шоу, поехали, друзья. Пролетели на одном дыхании. Сегодня мы выяснили, что менять «Жигули» на айфон и так себе идея. Это благодаря нашему драйв-чату. Спасибо большое. Павел Боровой тем временем сделал самые клевые рыбные места. Точнее, подсказал и сдал, где куда. Надеюсь, вы их отметили на контурных картах, для того, чтобы ближайшие выходные их посетить. Ну, а погода все-таки шепчет, и хочется, чтобы вы как можно больше проводили время на свежем воздухе, слушая музыку авторадио, потому что есть мобильное приложение, конечно же, а можно просто с открытыми окошками рассекать по улицам Москвы, ну или где вы находитесь.
2: Да неважно, главное, чтобы вы получали максимальное удовольствие, даже находясь в 30-градусную жару в своем офисе. С другой стороны, ну вы же под кондиционером, вы же в комфортных условиях.
1: Вот именно. Ну чувствуете, как тепло? Вот не хватает только действительно настоящего движа, который, мы напоминаем, случится с каждым из нас 4 июля на ВТБ-арене. На большом стадионе состоится большая невероятная дискотека «Авторадио». Так что танцуем все. А если еще не научились, есть время, ну, буквально тут осталось-то выучить пару па.
2: Да мне кажется, даже и учить не так обязательно, потому что если вы будете находиться в этой толпе, оно тело само среагирует. Оно, я так обычно делаю, оно само найдет нужные движения, ритм и так далее, потому что невероятное количество людей, которые под одну музыку, под любимых артистов танцуют, это всегда здорово, это всегда круто, и мы вам гарантируем, что это будет главный танцпол этого лета. Успейте занять свои места, подробности найдете на сайте Авторадио.ру, категория 12+.
1: На этом прощаемся, ребята, всем хорошего, солнечного дня. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
3: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
6: «Да!»
5: в самом сердце нашей огромной Родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Подробности через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Про главное.
1: Официальные переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 3 часа, передает РИА Новости. Переговоры на высшем уровне состоялись в рамках официального визита президента России в Китай. Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Позже к лидерам присоединилась основная часть делегации. Переговоры продолжались в расширенном составе. Сегодня вечером у лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки.
2: Про мошенников.
1: Аферисты начали рассылать сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД. Они предлагают купить билеты по низким ценам или срочно подтвердить бронь. Об этом ТАСС рассказал эксперт Народного фронта Галактион Кучава. По его словам, мошенники используют так называемый специальный тариф. Жертве присылают письмо с очень выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулируют. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клоун». Визуально он почти не отличается от официального ресурса перевозчика. Особенно опасно, когда звонок или письмо создают искусственную панику. Например, заявляют, что билет уже отменен или требуется срочная доплата. Эксперт подчеркнул, что покупать билеты нужно только через официальные приложения и проверенные агрегаторы.
2: Про рекомендации.
1: В Москве и области сохраняется аномальная жара. Сегодня воздух прогреется до 32 градусов, и такая погода продержится как минимум до 22 мая. В такую погоду высок риск перегрева и теплового удара. Как вовремя распознать первые тревожные сигналы организма и что делать, если стало плохо, Авторадио рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
4: Это ощущение звона в ушах, либо как будто оглох человек. Может появиться дурнота, и взгляд как бы затуманиваться начинает. Потом появляется слабость в ногах, и может появиться головокружение.
1: Врач также рассказал, что делать, если вы почувствовали первые симптомы.
4: Первонаперво мы уходим в тень и садимся. Если совсем плохо мутит, вплоть до того, что лечь. Но когда вот начинаются такие неприятности с организмом, лучше позвать на помощь. Потому что если вы потеряете сознание, никто не поймет, скажет, что пьяный валяется. Следующим моментом принять жаропонижающее, тот же самый парацетамол. Ну и, конечно, вода. Мы пьем маленькими глоточками, через каждые 5 минут мы на шею кладем мокрый платочек. Мы садимся, потихонечку себя отпаиваем.
1: Уже на этих выходных температура воздуха в столице опустится до 20 градусов. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек. Курс евро 82 рубля 79 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама.

0: нравится.
1: Царица Анны Асти для особенного настроения. Олеся Соболева в майке с «Царевной лебедь» для любого случая. И Авторадио полностью для вас. Делайте громче, ловите привет. Среда, середина рабочей недели. Ну, наконец-то добрались. Я, правда, с чувством того, что пятница сегодня. Ну, скажите, что я не одна, что и вы тоже так почувствовали. Ну, и скажу, что Авторадио – это же не просто для настроения. Это еще и к деньгам, и это не примета. Это наша фирменная суперигра «Много денег». У нас тут счастливый сезон в самом разгаре. В призовом фонде 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, из которых, между прочим, уже второе мы будем исполнять во втором суперфинале. 4 июня случится настоящее волшебство в эфире главного автомобильного радио страны. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир 4 июня особенно. Ну и каждый день получается тоже, потому что мы играем на деньги, а денег у нас в банке, ого-го, сколько. Сейчас 53 тысячи рублей. В любой момент позвоним, сделаем их вашими, а партнер игры удвоит выигрыш, то есть уже 106 тысяч рублей. Ну классно же, это уже и в отпуск хочется поехать, и мысли уже не о работе. В общем, о деньгах наших любименьких. Делайте громче, присоединяйтесь. Все подробности на сайте Авторадио.ру. Скоро позвоним и спросим, а что за песня звучала в эфире. Ответите верно, заберете весь банк.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Пулково задержаны и отменены почти 30 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Специалисты продолжают работу по стабилизации расписания и обслуживанию пассажиров. Путешественникам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов на сайте аэропорта и у авиаперевозчиков. В Солнечногорске запретили использование электросамокатов, об этом сообщают Вести.ру. Этот запрет стал не первым в Московской области. Ранее аналогичные меры уже были введены в Люберцах, Раменском, Котельниках и Лобне. Врачи назвали главную опасность вейпов – неконтролируемость составов смесей. Это влияет на рост числа поражений легких. Как пишет Арти, наибольший риск связан с несертифицированными и самодельными смесями, где состав зачастую неизвестен. Ранее пульмонологи оценили эффективность ГОСТа для вейпов. Меры направлены на предупреждение потенциальных желающих, но не помогут тем, кто уже курит. По словам медиков, единственным решением проблемы будет полный запрет этих электронных устройств. В Норвегии заработало необычное заведение. Житель Осло решил открыть пиццерию на балконе третьего этажа. Заказы он принимает прямо оттуда, а готовые блюда спускает вниз на веревке. К слову, интерес к новому месту огромный. В очереди были замечены даже повара мишленовских ресторанов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
10: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
11: Надо прыгать.
12: Вы разобьетесь! Разобьетесь, если не прыгнете!
13: «Пропасть» в кино с 28 мая, 16+.
14: «Любовь» здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Взять в оборот.
17: Все просчитать.
16: Первыми бить.
17: Пленных не брать.
18: Фильм «Гая Ричи». Эти джентльмены не боятся правил.
11: «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
16: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Авторадио.

Если вот здесь, на расстоянии вытянутой руки, дотянитесь до кнопки громкости, прибавьте авторадио и танцуйте. Ну, невозможно просто сидеть на месте. Ну, такая музыка у нас в эфире. Посмотрите видеотрансляции. Я, Алиса Соболева, не стесняюсь, танцую для себя, для вас, да и вообще. И приглашаю, между прочим, на большую дискотеку авторадио. Совсем скоро мы с вами встретимся на главном танцполе лета. 4 июля мы заполним целый стадион счастливыми слушателями авторадио. А главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. И все это мы с вами обязательно увидим, и все это мы услышим, и танцевать мы будем без остановки. Билеты и подробности на сайте авторадио.ру, категория 12+. Занимайте места, чего вы ждете? Когда будет 4 июля, понимаю, мы тоже ждем. Но есть риск, что в день концерта уже не будет никаких билетов. А нам нужно все это увидеть, нам нужно запомнить это мега-событие под названием «Большая дискотека авторадио». До встречи на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. А пока поработаем, что ли?

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России могут повысить МРОТ.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что повышать зарплаты нужно тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Кроме того, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии и отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Ранее в Госдуме говорили, что поднять МРОТ реально за 1.5-2 года, прожить на нынешние 27 тысяч рублей, по словам депутатов, невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу направили на обсуждение.
1: Про оборону.
4: Минобороны России предупредила о проведении ядерных учений. Они пройдут до четверга. Будет отрабатываться подготовка к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировкам привлечены ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский, Северный флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Минобороны анонсировала тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России.
1: Про рекламу.
4: Роскосмос впервые разместил рекламу на ракетах. Кроме банка, ПСБ и ресторанов «Кофемания», также есть социальная реклама, посвященная 65-летию полета человека в космос. Поправки в закон, позволяющие Роскосмосу размещать рекламу на космических аппаратах, вступили в силу в начале этого года. Стоимость одной рекламной кампании определяется правительством. Доходы Роскосмоса от этой акции не раскрываются.
1: Про деньги.
4: Около 8,5 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам списали Калужской области. Решение принято правительством страны. Всего в списке 6 регионов, которым списано 19 миллиардов рублей долга, Калужская область указанную сумму направила на модернизацию ЖКХ, переселение людей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, реализацию инвестпроектов и поддержку участников СВО. Благодаря списанию долговая нагрузка области снизится на 10 процентных пунктов и составит порядка 21% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Госдолг региона по итогам текущего года прогнозируется в размере 20 с лишним миллиардов рублей.
1: Про ремонт.
4: В Калуге начинается реставрация усадьбы Кожевниковых. Здание на улице Кирова ранее занимало скорую помощь. Вот уже несколько лет комплекс стоит заброшенным. Уже в середине лета можно будет увидеть первые результаты работы реставраторов, рассказали в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области. Первым в работу возьмут главное здание. После модернизации усадьба станет гостинично-ресторанным комплексом. Официальный курс доллара 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

Надеюсь, вы можете назвать себя везучим человеком, удачливым, но помимо этого нужно еще и что-то делать. Ну, это мы умеем, это мы доказываем каждый день, признаваясь в чувствах своей любимой работе. Алиса Соболева, микрофона, вы настроены на авторадио и вообще решительно, если честно, побывать и потанцевать на большой дискотеке авторадио. Каждого из вас приглашаем на стадионе. Встретимся 4 июля. ВТБ-арена нас точно запомнит, а наши танцы, ого-го. На одной сцене выступят главные звезды, споют свои главные хиты. Диана Арбенина, «Елка», «Дискотека Авария», группа «Агата Кристи», Юлианна Караулова, Денис Клявер, «Галибрий Мавик» и многие-многие другие. Не пропустите это событие. Встречаемся на стадионе 4 июля. Надеюсь, билеты вы уже приобрели. Они, кстати, на сайте Авторадио.ру. Там же все подробности. Категория 12+. Берите с собой родных, берите взрослых, берите детей, берите коллег. А если не хотите никого брать, сами приходите, потанцуем. Там нас будет очень много, 30 тысяч человек. Просто на главном танцполе этого лета. В общем, ждем 4 июля, считаем дни, приобретаем билеты, готовимся и провожаем весну, говорим ей за все спасибо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге Кубани. Подозреваемый в подготовке диверсии задержан в Краснодарском крае. По данным спецслужбы, он готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Мужчина был завербован представителем запрещенной в России террористической организации. Также подозреваемый распространял ложную информацию о российских военных. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая госизмену и подготовку теракта. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Сирень нежелательно ставить в закрытых помещениях. По словам экспертов, при длительном вдыхании некоторых летучих веществ растения может заболеть голова. При этом реакции индивидуальны. Как пишет московский комсомолец, любые сильные запахи действуют возбуждающе на нервную систему и, конечно, не способствуют хорошему сну. Поэтому, по словам экспертов, прямо рядом с кроватью лучше не ставить букеты из любых пахнущих цветов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
6: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
5: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют.

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

А я кое-что узнала про нас с вами. Оказывается, человечество стало меньше разговаривать. За год каждый из нас не договаривает 120 тысяч слов. Это вообще не порядок, куда мы катимся. Тем более врачи нам говорят, общительные люди живут дольше, поэтому предлагаю восполнять дефицит. Увеличим общение втрое, а может быть и больше. Сегодня вечером у нас свидание с нашими легендами, с Брагиным, Гордеевой и Захаром, 18.00. Начало шоу «Мурзилки Лайв». Вот там мы и наобщаемся на актуальные темы, а поющие ведущие нам еще и свои фирменные пародии исполнят, поделимся своими мнениями. Ну и, конечно же, насладимся живым концертом в исполнении красавицы Жасмин. Жду не дождусь нашей встречи в 20.00. Начало, там и «Дольче Вита», и «Головоломка», и «Перепишу любовь», и многие другие песни в исполнении Жасмин. В 8 вечера начало, видеотрансляция на нашем сайте. Не пропустите, занимайте лучшие места. А пока с вами побуду я, Олеся Соболева. Ну, невероятный день у нас.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают. Ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81. 21 81 81.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Китай продлил безвизовый режим для россиян. Подробности через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Дзякунь. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цель поездки – это бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобством взаимных поездок. Об этом сообщает РИА Новости. Напомню, пробные безвизовые режим запустили в сентябре 2025-го. Изначально он должен был завершиться в сентябре этого года. В ответ Россия также продлила безвиз для граждан Китая до середины сентября. Теперь же Пекин принял решение о долгосрочном формате. Ожидается, что пассажиропоток между странами продолжит расти.
2: Про предупреждение.
1: Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последуют, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов.
2: Про столицу.
1: Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать до полуночи субботы 23 мая. По данным синоптиков, до пятницы температура в регионе будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов. Столбик термометра в городе может достигать отметки 32. Несмотря на жару, вода в Москве и реке прогрелась лишь до 14 градусов. Купаться в такой воде еще рано и небезопасно.
2: Про Авторадио.
1: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успейте занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка России на сегодня 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты 82 рубля 70 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

0: Это, безусловно, весь мир за вас. Вся команда Авторадио. Делайте громче приемники, ловите привет. Олеся Соболева у микрофона. И я на низком старте. Уж очень хочется сделать вас богаче. Да прямо сейчас, ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, и мы так придумали в этом сезоне исполнять ваши мечты. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вот этой командой мечты мы творим самое настоящее волшебство в эфире. Что же делать? Нужно менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывать свою мечту на нашем сайте. Себе признайтесь, чего хотите. И нам об этом сообщите, будем исполнять. Ну и, конечно же, слушать эфир всегда и везде. Ведь в любой момент позвоним и спросим. А кто пел? А что пел? И в случае верного ответа отдадим все то, что в банке. Там сейчас, ух, как горячо, плюс 53 тысячи рублей можем сделать кому-то из вас, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 106 тысяч рублей. Кому? Кому? Да в преддверии выпускных, каникул, отпусков, да и вообще выходных. А почему бы и нет? Взять да потратить все 106 тысяч на себя любимого. Ну, меньше слов, больше действий. Давайте останавливать нашу авторадио-рулетку. Знакомиться с игроком. Последние цифры его номера 8542, префикс 913. Зовут ее Екатерина, живет наша счастливица в Кемеровской области и очень мечтает о своем новом доме, сделать там современную внутреннюю и внешнюю отделку. Екатерина, прелестная мечта, новый дом – это всегда как новая жизнь. Ну, я хотела бы, чтобы ваша мечта исполнилась. Будем стараться и вы, и мы, а пока же, Екатерина, заберите деньги. Мы вам, между прочим, уже звоним. И ждем гимн Авторадио. Как только услышим, 3000 рублей сразу же вручим Екатерине из Кемеровской области. Ну и, надеюсь, она трубку-то возьмет, мы с ней познакомимся. И песню она назовет нам. И денег получит. 106 тысяч рублей. Алло. Екатерина, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Ого.
0: Да, да, да. Конечно, серьезно. Вы же оставили свою мечту у нас на сайте. Гимн Авторадио звучит у вас в мобильном. По-моему, все сделано для исполнения мечты.
2: Все сделано, кроме одного.
0: Так, рассказывайте-ка стране, что вы делаете сейчас.
2: Я нахожусь дома, попила только кофе и как раз-таки не нахожусь в своей машине и не слушаю авторадио, хотя делаю это каждый день.
0: Так дома тоже можно, представляете, умная колонка включает авторадио.
2: Да, можно, безусловно. Дети смотрят мультики, поэтому...
0: Вы не мешаете им, да?
2: Я, к сожалению, да, не слушала.
0: Ну вот так вот, хотя... мультики детские стоили вам 106 тысяч рублей.
2: Вот это да.
0: Вот это да, Екатерина.
2: Ну я безумно рада, что вы позвонили. Я на самом деле никогда не думала, что мне так это может повести на самом деле. Просто я слушала вас, слушала, когда вы... Звоните другим, думаю, ну, наверное, до меня никто не дозвонится.
0: Но нет, Екатерина, все-таки мы вам позвонили, и то ли еще будет. Ведь 4 июня у нас второй суперфинал, будем исполнять желание, может быть, и ваше, о новом доме.
2: Да.
0: А расскажите-ка.
2: У нас есть, кстати, дом у нас есть, да, но у нас нужна вот именно мечта, все это дело облагородить, мы потихоньку сами это делаем сейчас, вот, но с помощью авторадио это будет вообще просто великолепно.
0: Хорошая мечта, Екатерина, тем более лето впереди, провести бы его, да, в своем доме собственном, загородном.
2: Да.
0: Ну, будет так. В общем, Екатерина, за гимн Авторадио вы получаете 3000 рублей, а генеральный партнер игры Озонбанк ваш выигрыш удваивает, то есть 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю.
2: Благодарю, благодарю, спасибо.
0: Детям привет передавайте, скажите, что скоро мечта их мамы исполнится благодаря Авторадио. Вот такие у нас слушатели, такие у них мечты. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке игры много денег, 55 тысяч рублей. В любой момент позвоним сегодня и сделаем их вашими. Уж, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Ну а 4 июня, ну меньше месяца остается до исполнения желания, мы сделаем все, чтобы все, о чем вы мечтаете, стало реальностью. Подробности на нашем сайте, так что присоединяйтесь. У нас в этом сезоне 5 суперфиналов, а под Новый год ожидается 6-й. А почему бы и нет? И вот в этом суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.
13: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
15: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
18: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
19: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт wilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали 10 детей. Ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Инцидент произошел в Нахимовском районе в средней школе номер 13. Все пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают оперативные службы. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Как пишет РИА Новости, старт запланирован на начало июня. Сейчас продолжается подготовка к летнему сезону. Проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Для местных властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Напомню, ежегодно Абхазию посещают более миллиона туристов. Австралийские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что для похудения надо работать всего 4 дня. Анализ данных из десятков стран показал, что там, где люди трудятся дольше, чаще фиксируют и более высокий уровень ожирения. Ученые объясняют это хроническим стрессом, нехваткой времени на спорт, а также привычкой питаться на бегу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь? Не пропадешь деньгам.
11: Росбанкрот.
12: 8 800 350 1616.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
15: Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
17: Категория 16+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
4: Категория 16+.
6: Авторадио.

Согласитесь, все дороги ведут в Москву. Тем более летом столица, ну, особенно хороша. Вы приезжаете в отпуск в районе июля, а 4-го приходите на большую дискотеку «Авторадио». Ведь мы из-за вас собираем целый стадион, чтобы вместе потанцевать. 4 июля в ВТБ-арене главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Там будут все. И мы, и вы, конечно же, при условии, если заняли лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Вот прямо сейчас зайдите, посмотрите, откуда вам будет все видно, откуда все будет слышно, и получатся классные фотографии. Берите билеты, берите родных и к нам на большую дискотеку Авторадио. И я, Олеся Соболева, тоже с удовольствием присоединюсь и потанцую.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Осадков не обещают, ночью до 18, тепла днем до плюс 30.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Без Селлер ЮНИЭС. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
0: Реклама на Авторадио.
12: 58-88-88.
13: Мы все решаем быстро на лету. Останови

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России могут повысить МРОТ.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что повышать зарплаты нужно тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Кроме того, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии и отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Ранее в Госдуме говорили, что поднять МРОТ реально за 1.5-2 года, прожить на нынешние 27 тысяч рублей, по словам депутатов, невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу направили на обсуждение.
1: Про переговоры.
4: Ангела Меркель не хочет быть посредником в переговорах России и ЕС по Украине. Она напомнила, что уже выступала в этом качестве, когда была канцлером Германии. О том, что в Брюсселе рассматривают Меркель в качестве переговорщика от ЕС, ранее писала газета «Политика». Среди других кандидатов источники издания называли президента Финляндии Александра Стуба и экс-премьера Италии Марио Драги. «Политика» отмечает, что глава евродипломатии Кая Каллас от выдвижения своей кандидатуры отказалась, чтобы не оттолкнуть Москву из-за своей антироссийской позиции.
1: Про футбол.
4: Жозе Мауриньо возвращается в мадридский Реал. Португалец возглавлял эту команду с 2010 по 2013 годы. Тогда Реал выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года. Португальская Бенфика, которую Мауриньо тренирует сейчас, получит 6 миллионов евро компенсации. Стоимость контракта с Реалом не раскрывается. Мауриньо входит в список 10 величайших тренеров по версии Союза Европейских Футбольных Ассоциаций.
1: Про регион.
4: Калужская область наращивает экспорт продукции АПК. С начала года регион экспортировал сельхозпродукции и продовольствие на 44 с лишним миллиона долларов. Это на 40% больше, чем годом ранее. Основные точки роста – молочная продукция и зерновые. Среди стран-импортеров в лидерах Китай, который получил почти 30% от всего экспорта, а также Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В список покупателей также входит Индия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.
1: Про ремонт.
4: В Калуге начинается реставрация усадьбы Кожевниковых. Здание на улице Кирова ранее занимало скорую помощь. Вот уже несколько лет комплекс стоит заброшенным. Уже в середине лета можно будет увидеть первые результаты работы реставраторов, рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области. Первым в работу возьмут главное здание. После модернизации усадьба станет гостинично-ресторанным комплексом. Официальный курс доллара – 72 рубля 35 копеек, курс евро – 84 рубля 7 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Лови Авторадио каждый день, и будет тебе счастье. У нас тут вообще такой небосклон. Звезды в небе горят, а главные звезды поют свои главные хиты на большой дискотеке Авторадио. Вы только представьте, Зиверт на сцене, Иванушки, надеюсь, Тополиный пух, Жара Июль будет, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова, да и сама Юлианна Караулова поделится своими хитами со всеми нами. 4 июля мы с вами собираем стадион, встречаемся на ВТБ-арене и танцуем под любимые композиции. Конечно же, нужно успеть занять лучшие места. Приобретайте все билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на большой дискотеке Авторадио. Вот это мы там оторвемся. На главном танцполе лета 4 июля. Ну, я тоже готовлюсь. Вспоминаю, что я там могу, что умею. Олеся Соболева у микрофона. А пока же с вами эту среду провожу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
11: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
12: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
14: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
15: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
16: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория» – артезианская вода в вашем дворе.
17: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
18: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
20: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
21: На Зерновой 15D.
20: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
21: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
22: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
23: Подробности на Зерновой 15D.

Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Трое школьников находятся в тяжелом состоянии после обрушения школьного балкона в Севастополе. Всего пострадали 9 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в школе номер 13 обрушился балкон. До этого на него вышли школьники, чтобы сделать совместное фото по традиции. Все пострадавшие госпитализированы. К слову, на капремонт в школы в 2020 году потратили почти 4 миллиона рублей, а в 2024 обновляли коммуникации, окна, двери и фасады. СКР возбудил уголовное дело. Причины ЧП выясняются. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что вспышка эболы в Африке не затрагивает направления, популярные у российских туристов. Данные об увеличении числа заболевших в странах континента пока не оказывают влияния на поездки путешественников. Отмечается, что туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где местная инфраструктура и санитарные условия находятся на уровне, который комфортнее и привычнее нашим гражданам. К выходным в Москву придет прохладная погода, и температура воздуха опустится до 20 градусов тепла. Об этом рассказали в центре ФОБОС. А вчера, по словам синоптиков, был побит рекорд жары 47-летней давности. На метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30 градусов. Сегодня в российской столице будет переменная облачность, по словам метеорологов, без существенных осадков и около плюс 30. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий!
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Авто».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А я

0: Для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Фильм Гая Ричи.
4: Есть два варианта развития сюжета.
5: Джентльменский или пацанский.
6: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
7: Они работают на грани закона и беспредела.
6: Грязные деньги. В кино с 21 мая. 18+.
8: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.

0: От 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 000 рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Состояние трех пострадавших при ЧП в школе Севастополя оценивается как тяжелое. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Уголовное дело возбуждено после обрушения балкона в школе номер 13 в севастопольском поселке Кача. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Проверку уже начала региональная прокуратура. Трагедия произошла сегодня утром. 9 17-летних выпускников вышли на балконную пристройку второго этажа, чтобы сделать совместные фотографии, после чего конструкция рухнула. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Трое находятся в тяжелом состоянии, еще 6 получили травмы средней степени тяжести. Все ребята госпитализированы. Предварительно установлено, что в прошлом году школа была введена в эксплуатацию после капитального ремонта. Причины обрушения сейчас выясняют следователи и правоохранительные органы.
0: Про регионы.
2: Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Махмат Ахмадов. Об этом пишет парламентская газета. В список вошли Республика Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. С аналогичной инициативой также выступила Карачаево-Черкесия и Оренбургская область. Эксперимент направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Новые участники присоединятся к программе уже в ближайшее время. Сенаторы рассчитывают, что успешный опыт позволит в будущем распространить практику на всю страну.
0: Про образование.
2: Углубленные уроки информатики в новом учебном году дополнят изучением нейросетей. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сначала эту тему протестировали на олимпиадах, где она вызвала огромный интерес. После успешной апробации профиль «Искусственный интеллект» решили сделать частью постоянной школьной программы. Учебные пособия уже вошли в федеральный перечень и охватывают школьников с 5 по 9 классы. Учителей начали готовить к преподаванию заранее, чтобы с 1 сентября они могли вести занятия. В министерстве уверены, что новый курс не просто познакомит детей с популярной технологией, а воспитает поколение, готовое к цифровой реальности.
0: Про опросы.
2: Молодежь и старшее поколение по-разному распоряжаются своими доходами. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на опрос. Зумеры чаще тратят зарплату на одежду, а люди постарше основную часть бюджета направляют на жилье и еду. Миллениалы оказались самыми лояльными к кредитам. 70% из них брали заемные средства. Среди зумеров такой опыт есть лишь у каждого четвертого. Финансовая подушка чаще встречается у тех же миллениалов. А вот молодежь, хотя и заявляет о желании откладывать, на деле выделяет на сбережения меньше 10% от дохода. При этом четверть зумеров и вовсе тратит все под ноль. Объединяет обе группы то, что они стараются избегать спонтанных покупок и осознанно экономят на гаджетах и такси. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 82 рубля 79 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что ж, пусть любовь действительно найдет всех и каждого. И, конечно же, пусть всех найдет большая дискотека «Авторадио», которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Огромный список гостей, главные звезды, главные хиты. Диана Арбенина, «Елка», «Дискотека Авария», группа «Агата Кристи», Ирина Караулова, Денис Клявер, «Галибри» и «Мавик». Огромный список артистов и 30 тысяч заполненный до отказа стадион. Вот что хочется увидеть. И, конечно же, будем танцевать, зажигать, прыгать, подпевать до упаду. Поэтому ждем вас на сайте «Авторадио». Приобретайте билеты 12+ категория. Но и стадион ВТБ-арена, 4 день июля. Встречай большую дискотеку «Авторадио» и, конечно же, встречай каждого из нас. Студию с этой минуты Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
5: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Глава МЧС проконтролировал работы по ликвидации последствий ЧП в Туапсе. Александр Куренков с борта вертолета осмотрел акваторию Черного моря и место, где украинские дроны атаковали нефтяной объект. Министру доложили, что установлены боновые ограждения и нефтеловушки для предотвращения распространения возможных загрязнений. Кроме того, водолазы обследовали прибрежную зону в районе городского пляжа Туапсе и убедились, что следов мазута на дне нет. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее сегодня аналогичные ограничения действовали в авиагаванях Череповца, Калининграда, Пскова, Геленджика, а также в Пулково. При этом в Росавиации отметили, что Домодедово, Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Стартовал сезон кинопоказов. Под открытым небом увидеть картины можно более чем в 50 парках Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона. Зрители ждут бесплатные показы современных российских художественных и анимационных фильмов. На данный момент запланировано более 400 сеансов. Ознакомиться с расписанием кинопоказов можно в интернете. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимпелком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО Платежный центр ООО. Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
4: Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария».

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Встреча Владимира Путина и президента США на саммите АТЭС в Китае пока не согласована, однако в Кремле ее не исключают. Об этом Первому каналу сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что Владимир Путин подтвердил участие в саммите. По словам Ушакова, если оба президента будут в Китае, то они, возможно, пересекутся и проведут какую-то встречу. Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне в ноябре. Ранее Дональд Трамп также говорил, что хотел бы приехать на это мероприятие. Сейчас в Китае находится с визитом Владимир Путин, в ходе которого страны уже подписали ряд документов о сотрудничестве.
3: Про нефть.
2: Цены на нефть снова снижаются на фоне новостей вокруг Ирана. Сегодня утром Brent подешевело до $110.75 за баррель, а американская WTI опустилась до $103.68. Рынок внимательно следит за ходом переговоров и рисками нового обострения. Любые заявления о возможной сделке или продолжении иранского конфликта быстро отражаются на котировках. Подробнее о том, как эти сигналы влияют на цены, Авторадио рассказал эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
4: Как только появляется некое сообщение, что Соединенные Штаты близки к заключению сделки по Ирану, и тогда откроется Ормузский пролив, и нефть из Ближнего Востока выйдет на мировой рынок, и ликвидирован будет дефицит, тогда цены снижаются. Как только появляется информация, что Соединенные Штаты готовы возобновить удары по Ирану, цены, наоборот, растут. И вот на этих слухах последние несколько недель и торгуется нефть на мировом рынке. Такие цены, $100-110 за баррель, не приводят к сокращению потребления нефти на глобальном рынке, потому что если будет цена там $150-200 за баррель, потребление будет падать, потому что невыгодно будет возить товары между континентами, а потом рынку очень долго нужно будет восстанавливаться. Поэтому чрезмерная цена, она вредна и для России, как страны-экспортера.
2: При этом нынешние цены эксперт называет благоприятными для России. По его словам, дорожает и российская нефть. Средняя цена Urals, от которой зависят налоги и доходы бюджета, выросла с $77 за баррель в марте до $95 в апреле. Кроме того, за российскую нефть сейчас гораздо активнее конкурируют Индия и Китай.
3: Про экзамены.
2: В этом году на единый госэкзамен зарегистрировались больше 747 тысяч человек, среди них 663 тысячи 11-классников. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех российских регионах, а также в 54 зарубежных странах. В Рособорнадзоре отметили, что в пунктах проведения экзаменов должны создать комфортные условия. В жаркую погоду участников обеспечат водой, а рядом с экзаменационными пунктами постараются не проводить шумных работ. Также при необходимости участникам смогут быстро оказать медицинскую помощь. В Москве ЕГЭ в этом году будут сдавать больше 93 тысяч человек. Среди самых популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика. А почти каждый десятый выбрал историю или литературу. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня — 71 рубль 29 копеек, курс европейской валюты — 82 рубля 79 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Радио по волнам игры «Много денег» и, конечно же, приближаем наш заветный суперфинал, который состоит 4 июня. И как богато мы это делаем, 55 тысяч в банке. Наш партнер все удвоит, а значит, по сути, мы здесь сейчас готовы сыграть аж на 110 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио однозначно сбываются по волнам счастливого сезона. Все, как и договорились. Озонбанк здесь второй год. Озонбанк с нами прекрасно удваивает все выигрыши. Озонбанк еще обещает дополнительный шестой суперфинал в сумме в конце года. Но вот он, 4 день июня. Он совсем не за горами. До него остается все меньше времени. 4 июня закончится второй миллион из пяти частями. А значит, нас и ждет второй суперфинал. Авторадио в этом году дарит слушателям то, о чем мечтаете именно вы. Для этого, естественно, заветной мечтой с нами нужно поделиться. Это совсем несложно. Вы заходите на сайт Авторадио. Как и ранее, гудки до свидания, гудки долой, гудки не нужны. Гимн Авторадио устанавливайте. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Вуаля! Вы полноправный участник нашего сезона. Люди мечтают абсолютно о разном. Это и роли в кино, это записать песню со звездой. Кто-то просто хочет закрыть ипотеку, хотя это вообще непросто. Кто-то хочет новый автомобиль и далее. Поэтому здесь все решения за вами, дорогие радиослушатели. А наша задача все это дело, конечно же, исполнять. Чем и займемся, как вы поняли, 4 числа. Ну а пока деньги. Что там деньги? Деньжище, как известно, это в сумме 110 тысяч рублей. И, конечно, традиционно здесь и сейчас уже пора остановить авторадиорулетку, чем и занимаемся. Итак, у нас на связи будет Ростовская область. Наша слушница по имени Ольга, которая мечтает о двухкомнатной квартире в Ростове-на-Дону. Ну, пожалуйста, Авторадио свою историю уже 4 квартиры разыграла. Пожалуйста, 5-я юбилейная для Ольги. Вполне возможно, что 4 июня. Ну, а пока мы можем предложить деньги. Большие, как было сказано ранее, деньги. Теперь мы видим имя игрока, видим заранее, куда звоним, в какой регион, о чем мечтает. Но неизменным остается гимн Авторадио. Он был, есть и будет главным условием. Хочется верить. Да, что он уже ворвался. Прямой эфир. Связь с приставкой 50 на 50. Ой. Алло, здравствуйте, Ольга. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Да, мы вас всей страной приветствуем. Ольга, вижу, мечтаете о двухкомнатной квартире в Ростове-на-Дону, верно?
2: Да, верно.
0: Решили переехать куда-то, да, так сказать, расширить жилплощадь? Ольга, очень-очень-очень-не-очень связь, как бы это ни звучало. Действительно, не очень хорошо вас сейчас слышу, но болею за вас душой и сердцем. Верю, что двухкомнатная квартира придет к вам в руки благодаря Авторадио, может быть, 4 июня в рамках предстоящего суперфинала. Ольга, действительно, боюсь, что связь пропадет. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать песню, которая сейчас прозвучала в эфире Авторадио?
2: Алло.
0: Ольга, можете ли вы назвать песню, которая сейчас прозвучала в эфире Авторадио? Ольга, не понимаю. Еще раз можете мне попробовать ответить? Ольга, я действительно очень плохо вас слышу. Вы можете просто, правда, может, я глухой в силу профессии, такое тоже не исключено. Вы можете мне ответить просто «да» или «нет»? Можете назвать мне песню, прозвучавшую?
2: Нет.
0: К сожалению, нет. Ольга, спасибо вам. Я хотя бы услышал сейчас ответ. Понимаете, у меня душа, у меня совесть теперь спокойна, потому что огромная сумма в банке. Вы там в самолете взлетаете куда-то, да? Едете по дороге. Тогда я не буду вас также отвлекать, Ольга. Я пожелаю вам, чтобы дорога была для вас безопасная, дорогая, без проблем вам добраться до точки назначения. Привет всем, с кем вы сейчас передвигаетесь. Действительно, удачи вам в будущем. Номер участвует неограниченное количество раз. Возможно, дозвонимся вновь, будем за вас болеть. И 4 июня в частности. Ну вот так получается. Это прямой эфир во всей своей красе. Связь бывает такой, но ответ на главный вопрос получен. озвучен. Отсюда я понимаю, да, что банк будет еще подрастать. Ну, во-первых, давайте мы с вами рулетку запустим. На кону с этой минуты становится 57 тысяч. Естественно, у нас проигравших в данном случае быть не может. Гимн Авторадио был. Ольга, естественно, получит деньги. Тем более Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Ну, а мы с вами двигаемся вперед. Мы двигаемся к 4-му дню июня. Но не забываем, естественно, о том, что в 6-м суперфинале, в дополнительном суперфинале в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, и пусть победы к вам придут. Тем более, дамы и господа, леди и джентльмены, действительно огромнейший банк. Мы сегодня еще обязательно сыграем. А вы уж, пожалуйста, эфир обязательно слушайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор К.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В сети аферистов все чаще попадают желающие купить билеты на поезд или самолет, сообщает телеканал 360. Людям рассылают письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать брони или, наоборот, предлагать скидку. Люди думают, что это официальное уведомление, потому что преступники маскируют адреса. Например, пишут букву «С», похожую на русскую «С», вместо «С», похожую на «доллар». Человек не всегда может отличить и клюет на эти сообщения. Правила поведения родителей и детей на последнем звонке определяются локальными актами школ и общими нормами, установленными на федеральном уровне, сообщает телеканал 360. Например, у некоторых школ есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей гимна. Никому также нельзя проносить алкоголь. За нарушение администрация учебного заведения может не пустить на мероприятие. В редких случаях возможно наложение штрафа. Россияне в ожидании летней распродажи недвижимости. Большинство респондентов рассчитывают на дисконт не менее 10% при покупке квартиры или курортного жилья, начиная с майских праздников. Как пишет News.ru, часть участников опроса ждут летнего периода ради снижения цен из-за падения спроса, а также ради большого выбора объектов. Некоторые видят в отсроченных сделках инвестиционные выгоды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: СОС. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
4: СОС, прием. Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
12: Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
15: Авторадио и Муз-ТВ

0: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Авторадио.

получается, с музыкой, проверенной временем, двигаемся исключительно вперед. Все, как любит и умеет авторадио. Конечно, двигаемся к главному летнему танцполу. Да, мы наслаждаемся майскими деньками. Но давайте будем честными. Весна уже в своей финальной стадии. А 4 июля нам нужно также посетить стадион ВТБ-арену для того, чтобы оказаться на большой дискотеке авторадио, где главные звезды поют свои главные хиты. 30 тысяч гостей ждем. Выступит обязательно Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова. Огромный список артистов. И, конечно же, мы с вами счастливые, танцующие, поющие. Все, как и положено возвращению авторадио в стадионный формат. Так что 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Мы ждем всех и каждого. 12+ категория. Билеты с легкостью. В любой момент, в любое мгновение на сайте авторадио ждут каждого из вас. И, конечно же, приглашаем всех без исключения. Иван Прудников по-прежнему здесь. Здравствуйте.

Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении?

0: канал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости про
1: финансы.
2: Друзья, приветствую. В этом году основное влияние на логистику российского бизнеса оказывают уже не только санкции, но и внутренние изменения. Компании пересматривают операционные модели, активнее работают с данными и ужесточают требования к скорости и устойчивости цепочек поставок. Ключевым трендом стало взрывное внедрение искусственного интеллекта. Например, 45% компаний транспортной отрасли уже используют нейросети. В 2023 году их было лишь 29%, отмечает ТАСС. Оптимизация маршрутов с помощью алгоритмов машинного обучения позволяет сокращать пробег на 15-25%. Также предприниматели массово пересматривают подходы к финансовым операциям, особенно в условиях ужесточения контроля со стороны Центробанка. Ключевой запрос бизнеса – надежность и скорость финансовых операций. И здесь незаменим расчетный счет. Он позволяет принимать и отправлять платежи, оплачивать налоги и сборы, переводить деньги контрагентам и физлицам, а также управлять дополнительными банковскими сервисами. Например, в Озонбанке он подключается онлайн за 5 минут и дает доступ к выгодным тарифам и бонусам. Клиенты банка могут делать бесплатные переводы юрлицам в соответствии с лимитами, предусмотренными тарифами. При этом деньги за тариф не снимаются, если не было движений по счету. При открытии расчетного счета в Озонбанке на тарифе начальный для ИП и ООО клиентам доступно бесплатное обслуживание расчетного счета навсегда. В будущем в любой момент можно изменить тариф счета. Эксперты отмечают, что бизнес активно уходит от схем с серыми площадками в пользу легальных и технологичных банков. Финансовые организации, в свою очередь, начинают соревноваться в скорости открытия счетов и качестве антикризисного обслуживания, а также активно цифровизуют свои услуги. Марина Мишина, Новости ПРО.
0: Новости ПРО.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В летнем расписании будет всего 32 прямых рейса из России за рубеж.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Количество прямых рейсов из России в другие страны летом будет втрое меньше, чем в СССР во время железного занавеса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России. Без пересадок можно будет улететь в 32 страны, это на четверть меньше, чем было зимой. В Советском Союзе к концу 80-х маршрутная сеть насчитывала почти сотню стран. Среди причин сокращения прямых зарубежных рейсов – сезонные, топливные и геополитические факторы, в том числе конфликт на Ближнем Востоке.
1: Про переговоры.
4: Ангела Меркель не хочет быть посредником в переговорах России и ЕС по Украине. Она напомнила, что уже выступала в этом качестве, когда была канцлером Германии. О том, что в Брюсселе рассматривают Меркель в качестве переговорщика от ЕС, ранее писала газета «Политика». Среди других кандидатов источники издания называли президента Финляндии Александра Стуба и экс-премьера Италии Марио Драги. «Политика» отмечает, что глава евродипломатии Кая Каллас от выдвижения своей кандидатуры отказалась, чтобы не оттолкнуть Москву из-за своей антироссийской позиции.
1: Про регион.
4: Калужская область наращивает экспорт продукции АПК. С начала года регион экспортировал сельхозпродукции и продовольствие на 44 с лишним миллиона долларов. Это на 40% больше, чем годом ранее. Основные точки роста – молочная продукция и зерновые. Среди стран-импортеров в лидерах Китай, который получил почти 30% от всего экспорта, а также Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В список покупателей также входит Индия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.
1: Про хоккей.
4: Хоккейный клуб «Калуга» переходит во Всероссийскую хоккейную лигу. Наша команда заняла место покинувшего лигу нижегородского клуба «Торпедо Горький». Клуб начал формирование нового состава. На данный момент известно, что его пополнил нападающий Максим Китсен. За его плечами выступления в КХЛ, за океаном, игры в составе молодежной сборной страны и награды мировых чемпионатов. В минувшем сезоне Максим признан лучшим снайпером в истории ВХЛ. Еще одно пополнение в стане нападающих — Валерий Поляков. Суммарно во Всероссийской лиге форвард провел 500 матчей, а в минувшем сезоне сыграл 58 матчей за ХК «Молот» и стал главным бомбардиром команды по итогам регулярки. Также в клуб вернулся Владислав Юсупов. Он уже играл за «Калугу», но прошлый сезон провел в Венгрии. Пополнил состав ХК «Калуга» защитник сборной Узбекистана Артем Мальцев. В этом сезоне он играл за белорусский «Гомель», и в чемпионате экстралиги Мальцев признан лучшим защитником-бомбардиром клуба. Официальный курс доллара – 72 рубля 35 копеек, курс евро – 84 рубля 7 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

И пусть не останавливается музыка в эфире Авторадио, тем более ничего не окончено, все только начинается, мы только набираем обороты, разумеется, ежедневно. Речь про прямой эфир и, разумеется, речь, дамы и господа, леди и джентльмены, про большую дискотеку Авторадио, на которой мы ждем всех. 4 июля, стадион ВТБ-арена, красота, самая настоящая, нас ждет энергия, драйв, танцы, все, что нам с вами нужно. Главные звезды споют свои главные хиты: Владимир Пресняков, Анасти, Егор Крид, Мэри Краймери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Валерий Сюд, многие-многие-многие другие появятся на сцене. Ну и, конечно же, 30 тысяч нас должны там также появиться для того, чтобы запомнить этот вечер навсегда. 12+ категория, сайт Авторадио, простые действия помогают вам приобретать билеты для себя, для родных, для близких. Ну а 4 июля обязательно встречаемся на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Ждем всех и каждого. Иван Прудников, искренне приглашаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Губернатор Севастополя пообещал помочь выпускникам, пострадавшим при падении школьного балкона. В частности, речь о реабилитации, отметил Михаил Развожаев. Ранее стало известно об обрушении балкона в школе номер 13 в поселке Кача под Севастополем. Пострадали 9 несовершеннолетних, трое в тяжелом состоянии. Все дети госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных и деловых обменов между странами. Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в КНР без визы на срок до 30 дней. Экономисты предупредили россиян, которые ищут работу, соискателям не стоит обращать внимание на объявления о вакансиях, где обещают фантастические зарплаты. Об этом пишет news.ru со ссылкой на экономистов. Эксперты советуют изучать всю информацию о компании в открытых источниках. Найдите сайт, отзывы. Также можно проверить регистрацию через сервис ФНС. Остерегайтесь размытых формулировок, нереалистичных зарплат и просьб прислать паспорт или данные карты до официального оформления. К слову, по данным СМИ, 95% соискателей сегодня проверяют репутацию работодателя до отправки резюме. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
14: Слышишь этот ритм?
15: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин. И специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
16: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
17: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
18: Они работают на грани закона и беспредела.
17: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
19: Авторадио.

Группа «Браво» здесь сейчас зажигает в эфире «Авторадио». Кстати, группу «Браво» теперь можно услышать и в танцевальной версии. Также все это в нашем эфире. Вообще, танцы теперь про «Авторадио». 4 день июля, Москва, стадион ВТБ-арена. Грандиозное музыкальное событие. Большая дискотека «Авторадио» ждет всех. И, как многие уже заметили, мы готовимся к этому событию. Мы решили его как следует отрепетировать. Разумеется, пока кто-то приобретает билеты на нашем сайте. Теперь по выходным ровно в 18 часов включайте «Авторадио», и нас ждет несколько часов большой дискотеки. «Авторадио». Это крутой микс любимых артистов, невероятный драйв. Так что в предстоящую субботу и воскресенье, начиная с 6 вечера, также обязательно танцуем под наши ритмы. Имейте в виду. И мне никогда...

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио.
4: Погода.
5: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 7.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству. Сейчас ведомство обсуждает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Речь идет в том числе об ипотеках, которые были оформлены после февраля нынешнего года. С 1 февраля действует ограничение одна ипотека на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. В Минстрой инициативу одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока неизвестно, как именно изменится ставка.
1: Про Египет.
4: Египет решил отменить бумажные визы. На смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Новшество хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период. Сейчас Египет стремится нарастить число авиарейсов, устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих в страну. Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости одного курорта Египта. Речь идет о Шарм-эш-Шейхе.
1: Про кино.
4: Про ограбление Лувра снимут фильм. Режиссер Ромен Гаврас экранизирует книгу «Руки прочь от Лувра» трех французских писателей. Книга, как заявлено, рассказывает про ограбление, совершенное в октябре прошлого года на основе секретных документов и сенсационных отчетов. Ромен Гаврас известен главным образом по съемке клипов для Канье Уэста и Джей-Зи.
1: Про хоккей.
4: Хоккейный клуб «Калуга» переходит во Всероссийскую хоккейную лигу. Наша команда заняла место покинувшего лигу нижегородского клуба «Торпедо Горький». Клуб начал формирование нового состава. На данный момент известно, что его пополнил нападающий Максим Китсен. За его плечами выступления в КХЛ, за океаном, игры в составе молодежной сборной страны и награды мировых чемпионатов. В минувшем сезоне Максим признан лучшим снайпером в истории ВХЛ. Еще одно пополнение в стане нападающих — Валерий Поляков. Суммарно во Всероссийской лиге форвард провел 500 матчей, а в минувшем сезоне сыграл 58 матчей за ХК «Молот» и стал главным бомбардиром команды по итогам регулярки. Также в клуб вернулся Владислав Юсупов. Он уже играл за «Калугу», но прошлый сезон провел в Венгрии. Пополнил состав ХК «Калуга» защитник сборной Узбекистана Артем Мальцев. В этом сезоне он играл за белорусский «Гомель». В чемпионате экстралиги Мальцев признан лучшим защитником-бомбардиром клуба. Официальный курс доллара – 72 рубля 35 копеек, курс евро – 84 рубля 7 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

0: что же, ярко, легко, пританцовывая, продолжаем двигаться по прямому эфиру Авторадио. И, разумеется, двигаемся также с мечтами о победах. Хотя почему мечты? Нужны действия, нужна капелька вашей внимательности и капелька везения. Все это про игру «Много денег», все это про наш счастливый сезон, который только набирает обороты. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы разыгрываем 2 миллиона с 5 частями. И, разумеется, мы приближаем 2-й суперфинал из 5. Да, в конце года будет 6-й дополнительный от нашего партнера. Но давайте обо всем по порядку. 4 день июня. Это день, когда мечта наших слушателей воплотится в реальность. Для этого вам нужно зайти на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Вуаля! Все, вы в игре. Деньги ежедневно. 4 июня, пожалуйста, ваша мечта, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Кто-то хочет роль в кино, кто-то хочет дуэт со звездой, кто-то хочет закрыть ипотеку, кто-то хочет новый автомобиль. Все абсолютно разные. Вот и расскажите нам, о чем мечтаете. Авторадио 4 июня, возможно, именно для вас все это воплотит в реальность. Но вы знаете, я еще сказал, что деньги разыгрываются каждый день. И сейчас я смотрю на банк, ну, душа, мягко говоря, радуется. 57 тысяч рублей там. А наш партнер-то ведь все удвоит. Значит, по сути, сегодня мы сыграем, и мы обязательно сегодня сыграем. Сыграем на 114 тысяч. Деньги, деньжище. И все это, конечно же, для вас. Вы прекрасно знаете, что делать, поэтому сайт Авторадио, еще разочек напомню, все дороги ведут именно туда. Действуйте внимательно, ловите каждую песню, и победы обязательно придут. Но меня все так же зовут Иван Пруников. Пожелаю вам прекрасного майского дня, можно сказать, практически вечера. И спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с первым автомобильным.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
12: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
15: На Зерновой 15D.
14: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
15: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
16: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
17: Подробности на Зерновой 15D.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Двоем крымчан осуждены за шпионаж и госизмену в пользу Украины. Россиянин получил 17 лет колонии строгого режима. Его сожительница, гражданка Украины, 15 лет. По данным прокуратуры, в 2024 году крымчанин вступил в контакт с представителем СБУ и согласился предоставить сведения о вооружении и военной технике, расположенной в Ялте. Для выполнения задания он делал фотосъемку техники, а женщина – видеосъемку кораблей. Затем собранная информация была передана иностранной разведке через мессенджер. Глава МЧС пообещал очистить все пляжи в районе Туапсе от нефтепродуктов. Их разлив произошел в апреле из-за беспилотной атаки, напомнил Александр Куренков. Главная цель до 1 июня, до открытия пляжного сезона, очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. Погода в Москве в ближайшие дни приблизится к климатической норме, станет более комфортной для метеозависимых. Снижение жары пойдет на пользу здоровью, сообщает телеканал 360. В пятницу в столице ожидаются ливни, возможны грозы. После этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах от 13 до 18 тепла, дневная составит около плюс 25. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Приложение раньше. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
11: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
13: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Авторадио.

Но у нас с вами по плану никаких миражей. Напротив, все будет на 10 из 10. Все будет ярко, зажигательно и танцевально. Особенно, когда речь про большую дискотеку. Авторадио, которое состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Владимир Пресняков, Анастасия, Егор Крид, Мэри Краймбери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Валерий Сюткин. Это лишь малый список артистов, которые примут участие. Это главные звезды, это главные хиты. И, разумеется, это 30 тысяч на стадионе ВТБ-арена. Это возвращение авторадио в стадионный формат. Это главный танцпол предстоящего лета. Ну, в общем, я понимаю, что сезон отпусков, но вот планируйте вот таким образом, чтобы 4 июля провести вечер вместе с нами, дабы он запомнился навсегда. Сайт Авторадио, ждем вас всех. Приобретайте билеты для себя, для близких, для соседей. Да, господи, огромными компаниями приезжайте. Главное, 12+ категория. Ну и в данный момент, конечно же, пожелаю вам легкости. Давайте сделаем погромче.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
7: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является...

0: Ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
1: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На Кубани готовятся к возможным подтоплениям. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Оперативные службы Краснодарского края перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Причиной стал возможный резкий подъем уровня воды в реках после сброса из Невинномысского гидроузла. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил проверить пункты временного размещения на случай эвакуации. В них должны быть запасы питьевой воды и предметов первой необходимости. В Армавире эвакуацию из зон возможного подтопления уже объявили. На реках Кубани и Уруп организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды.
3: Про мошенников.
2: Аферисты стали чаще обманывать покупателей и арендаторов недвижимости через фейковые объявления. Об этом пишет портал news.ru. Схема обычно строится на привлекательной цене. Злоумышленники размещают красивые фото квартиры или дома, причем иногда вообще из другого города, а затем просят человека внести предоплату. Это может быть задаток за бронь или плата за просмотр. После этого связь часто пропадает. Иногда преступники сообщают, что этот объект уже недоступен и предлагают другие варианты. Эксперты советуют также внимательнее относиться к приложениям для бронирования. Скачивать их лучше только из официальных магазинов, однако безопаснее всего обращаться к проверенным компаниям, которые действительно работают на рынке недвижимости.
3: Про школу.
2: Углубленные уроки информатики в новом учебном году дополнят изучением нейросетей. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сначала тему искусственного интеллекта протестировали на Олимпиадах, где она вызвала большой интерес. А после этого профиль решили включить в постоянную школьную программу. Учебные пособия уже вошли в федеральный перечень. Они рассчитаны на школьников с 5 по 9 класс.
3: Про погоду.
2: Жара в московском регионе продержится до конца рабочей недели, а к выходным начнет постепенно спадать. Как сообщили в гидрометцентре, температура понизится на 7-8 градусов и вернется к климатической норме. При этом синоптики предупреждают, что ближе к концу недели прогноз может измениться из-за дождей и гроз. Подробнее о погоде Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
4: Испепеляющая жара родом из Казахстана и Ирана бьет рекорды столетней давности в столичном регионе России. При этом интересно, что в Сочи не более плюс 20 днем и дождливо, в районе Иркутской области, Алтайского края и Новосибирской области и вовсе заморозки до минус 4 градусов. В столичном регионе жара будет продолжать развиваться под плюс 30 до пятницы, ожидается днями, но начиная с четверга увеличится вероятность возникновения гроз. В четверг они во второй половине дня ночью возможны, а в пятницу в большем масштабе, с более интенсивными осадками, с усилениями ветра до 15 метров в секунду. Похолодание начнется в столичном регионе уже с субботы, температура упадет. 23-24 будет в субботу и далее на понижение.
2: При этом на следующей неделе температура может опуститься даже до 18 градусов, а дожди в столичном регионе будут идти чаще. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 70 рублей 95 копеек, курс европейской валюты по данным регулятора 81 рубль 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет, Брагин, Гордеева, Захар у микрофонов. Невзирая на погодные условия, вопреки всему и несмотря на... В эфире вновь появляется шоу «Мурзилки лайв».
5: Хотя некоторые в жару предпочитают оставаться дома.
6: Ну да, было такое желание.
1: Ну как же, ну мы не можем оставить страну без любимой вечерней программы. Что люди будут делать в пробках, направляясь домой с работы?
6: Погоди, а если у них нет пробок?
5: Что такое бывает? 6 часов вечера?
1: Да.
5: Мне кажется, даже где-нибудь далеко-далеко. Вот даже где-нибудь на Чукотке, олени. стоят в пробках.
1: Да, вполне возможно. А мы пробки разведем руками. Так что давайте начинать. Есть варианты отпраздновать, ну, допустим, Всемирный день пчел или День травматолога, коллеги.
5: А вам ты сразу же в праздник перешел, да?
1: Ну,
5: попраздновать.
1: Да. А почему?
5: Давайте
1: нет?
5: начинать праздновать.
6: Я
5: вот
6: так понимаю, что-то личное.
1: Не, ну поскольку я с недавнего времени велосипедист, вот, то я просто не могу не поздравить людей, отвечающих за здоровье наших конечностей. Потому что, говорится, были случаи в нашей биографии.
6: Мы помним, да. Скажи, а как будем пчел поздравлять?
1: Пчел будем поздравлять особым образом. Для пчел у нас подготовлен специальный час с 8 до 9, час живого концерта. И в честь Всемирного дня пчел, друзья, у нас будет очень ароматный концерт. Певица просто с чарующим сладким голосом и медовыми мелодиями. Заслуженная артистка России Жасмин! Так что приглашаем не только пчеловодов и пчел, но и всех любителей прекрасной музыки. Всем еще раз добрый вечер. Итак, шоу «Мурзилки Лайв» на волнах Авторадио начинается. Поехали!
0: Вечернее шоу

0: Да, у кого они не странные, я сейчас говорю о соседях. На портале госуслуги может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. Вот с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Письмо уже направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. Вот если из квартиры регулярно доносится громкая музыка или шум ремонта в неположенное время, жители смогут подать жалобу онлайн. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон. Если предупреждение не сработает, падает. Адресу отправляется участковый.
1: Это называется полная цифровизация.
0: Полная.
2: Нет, участковый отправляется, а там тишина гробовая. Нет. Такой еще один элемент мести.
0: Когда он отправляется, естественно, тишина. Так конечно. Оно обычно и бывает. Авторы подчеркивают, что похожий механизм уже работает. Вот через госуслуги можно сообщить, например, о неправильно припаркованном автомобиле, и владельцу приходит предписание.
3: Так, значит, Федька, значит, из 8-й громко материться, Шнайдер по ночам, понимаешь, слушает Рамштайн, а у деточкиных постоянно дети рут. Любимчик его вообще непонятно, чем занимается.
2: Это ты сейчас...
1: Это сейчас кто?
3: Это ты сейчас такая, кто? Такая уйти. Галина Степановна.
1: Голосовая помощница?
3: Галина Степановна из 5-й.
1: Понятно.
3: Вечная жалоба.
2: Друзья, новости из мира библиотекарей. Дело в том, что в Екатеринбурге с 18 по 22 мая проходит Всероссийский библиотечный конгресс.
0: Вау.
2: Казалось бы, и что? Но, оказывается, есть дело до этого конгресса. Руководителям города вышло постановление ИО мэра города Рустама Галямова об ограничении продажи алкоголя в дни проведения конгресса библиотеки.
0: Правильно.
2: Достаточно неожиданное решение, поскольку в парковой зоне с прилегающими к ней музеями и небольшим театром, который называется литературным кварталом, где и пройдет конгресс библиотекарей, и именно в этой зоне запрещена продажа алкоголя, там нет ни единого магазина, где этот самый алкоголь можно продавать.
0: Все.
2: В общем, пусть проблема. Участники форума библиотекарей остаются с чистой головой и не пытаются отметить долгожданную встречу.
0: Мало того, еще все КБ будут переименованы «Книги и библиотеки», это будет называться.
2: А именно так они и называются.
1: Нет, самое-то главное, действительно, комикс в том, что...
2: В ограниченном пространстве, в парке нет
1: библиотекарей.
2: Именно так.
1: Библиотекари и антиалкогольная компания. Друг – это тот, кто знает о тебе все и все равно тебя любит. Друзья, подруги, как же хорошо, что вы есть. Без вас, без дружбы, ну, по сути, жить невыносимо. Но при этом социологи отмечают, что современная коммуникация между приятелями, друзьями становится менее стабильными, контакты не такими периодичными. То есть люди, говоря простыми словами, стали реже встречаться друг с другом, стали реже встречаться с друзьями. Замечали за собой, не замечали? Давайте сразу анализируйте. Главная причина – экономия. То есть люди все чаще начинают экономить даже на обычных встречах с друзьями, потому что любая вылазка из дома встает копеечку. За последний год 40% опрошенных людей стали встречаться реже именно по этой причине.
0: Ерунда.
1: Ну почему ерунда?
0: Для встречи с друзей достаточно вот немногого. И все.
2: Можно и без закуски.
1: Ну, в общем-то, да, ваше мнение понятно. Спасибо, на этом социология на вас заканчивается, но она продолжит уже с нашими слушателями.
0: Да, лайфчат у нас называется «Увидимся, друг». Вот как часто вы встречаетесь со своими друзьями? Устраиваете ли посиделки исключительно по большим праздникам или можете сорваться друг к другу, ну вот в любую минуту, да? Что мешает видеться чаще? Вот такие вопросы.
2: Пишите нам, друзья, +7 915 459 2020. Это номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно, страничка Авторадио в ВК.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
18: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
20: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
21: Встреча DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу: улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
22: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
23: В
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажи замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
23: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
24: Подробности на Зерновой 15D.
25: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
26: Реклама на Авторадио.

0: Это вот так вот в отпуск действительно взять и рвануть на своем автомобиле, тем более, что автопутешественников становится все больше и больше. Но, знаете, могут по дороге возникнуть проблемы. Вот об этом мы сейчас и поговорим с нашим гостем.
1: На Авторадио.
2: И это действительно так, во время движения может быть все, поскольку наступила поистине летняя жара, и у огромного количества автолюбителей начали возникать проблемы. Ну а причина банальная – поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на сервисах. Происходит, причем, все одинаково. Заправляешь кондиционер, первое время все работает. Далее ломается компрессор, не работает охлаждение, запах гари, иногда даже, к сожалению, начинается возгорание. Как быть автолюбителем, чтобы не попасть в такую ситуацию? Давайте спросим у эксперта. На связи с нами главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, добрый вечер.
3: Всем привет. Привет,
0: приветствуем. Да,
2: ну что, опять возвращаемся в 90-е, когда наряду с поддельным маслом теперь нам начали заливать паленый хладагент. Ничего, теперь верить вообще никому нельзя. Какие документы должны быть у сервиса, чтобы мы могли потребовать их?
3: Ну, вы знаете, документы на сервисе вам могут предоставить любые. Вы же не будете там спрашивать документы с мокрой печатью, да, чтобы там этот самый отпечаток пальца был и так далее. Тут надо понимать одну простую вещь, что я всегда говорю в эфире вашего уважаемого радио, это классическую схему, которую знают все. Да, Краилова ведет к Попадалову. Есть хорошие антифризы, хорошие холодогенты, да, которые можно использовать и нужно использовать. Но когда человек приходит и намеренно покупает что-нибудь подешевле, а у него еще машина не первой свежести, и а причин же перегрева двигателя, в частности, да, они же разные бывают, и в такую жару тем более все это вылезает наружу. Когда машина, либо ну, перегруз машины, мотору в принципе тяжело, да, или какие-то неисправности есть, или недостаточное количество антифриза, либо заедает клапан термостата, если мы о системе охлаждения говорим, либо насос не справляется, либо еще что-то, либо в жару низкооктановое топливо, которое, может быть, или неточно, соответственно, выставленные фазы газораспределения приводит там, к процессу горения там, да, неправильному, и так далее, и так далее. Двигатель перегревается, это касается всего, и, собственно говоря, система охлаждения двигателей, и система кондиционирования уже салона и так далее. И когда вы идете и покупаете тот же антифриз, например, за подешевле, как говорится, ну, вы, собственно говоря, и получаете то, что получаете. Получаете жидкости, которые начинают кипеть при гораздо более низких температурах, чем они должны держаться. Мы вот, например, антифризы, мы же периодически проводим тестирование.
2: Да?
3: Да, мы закупаем образцы и проводим эксперименты. Есть антифризы, красиво оформленное, все классно, все вроде и баночка красивая. А у них температура кипения 76 градусов.
2: Так.
3: Ниже температуры кипения воды. Они могут гореть. Они горят, антифризы некоторые. Я клянусь, это очень странно звучит, но это факт. А хороший антифриз должен там температуру кипения иметь там где-то около 108-110 градусов.
0: Ну, это должно быть написано, собственно, на банке или
3: но
0: на бутылке.
3: Это должно быть не только написано, это должно еще обеспечиваться. Написать-то можно все, что угодно. Я же говорю, красивая банка, красивые этикетки. Есть антифризы, которые держат 120-121 градусов. Это вообще просто прекрасно, да? То есть вот мы когда каждый раз, когда мы закупаем большую выборку на, неважно где, на маркетплейсах или на в каких-то крупных магазинах запчастей, половина из того, что мы закупаем, это просто на выброс.
0: Да вы что? Ничего себе.
3: Максим, я серьезно говорю.
4: Тогда получается как, что кроме цены, которая должна быть не самой дешевой, больше никаких ориентиров, что ли, нет? Если вы говорите, что написать, они могут все, что угодно, что этому верить нельзя, этому не верить
0: если
4: нельзя.
0: Если даже как, в магазине в официальном.
4: Какие же тогда действенные способы распознать подделку или, ну, или откровенную, скажем так, ну, некачественный продукт?
3: Ну, я не вы на вкус, на нюх, на цвет вы не определите, потому что красители могут быть любые, цвет ни о чем нам не говорит. Ну, во-первых, есть некоторые требования у производителей, да, кому-то в какие-то двигатели нужно один антифриз лить, там какой-нибудь гибридный, в другой там еще какой-нибудь, они есть там разные немножко, да. Вот. Но самое главное, что есть известные бренды, которые выпускают хорошую продукцию, в том числе российские. У нас в России выпускаются очень хорошие антифризы, очень качественные, которые и они стоят не запредельных денег, нормальные, это не Да, я просто бренды не буду называть. Я могу сказать по-хитрому. Вы читаете журнал «За рулем» или сайт «За рулем»? Там все написано, да. Ну, просто чтобы не выглядела реклама. Я вас уверяю, что у нас антифриз, который в простонародье еще называется «Тосолом» с жигулевских времен, да, с тех пор. Есть очень хорошие, российские. Не надо какие-то зарубежные покупать. Не надо. Все у нас делается качественно. У нас есть несколько производителей. Офигительные делают. Победители всегда у нас проходят по всем параметрам. Ну, ребят, ну просто их надо купить, и вы забудете проблему.
2: Все понятно. Ну, в общем, друзья, читайте журнал «За рулем», слушайте «Авторадио», да, поскольку главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков плохого не посоветует. Спасибо огромное и счастливо.
3: Спасибо, друзья.
4: До свидания.
3: Удачи.

0: Тук-тук, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
5: «Да».
4: В самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
14: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на KGM.ru.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОН ПО «Микоген». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио.

0: И Григория Лепса можно понять, он живет настоящим, и это настоящее прекрасное. Это кто-то думает, что, допустим, ну, 4 июля, это где-то там, это будущее,
1: далеко.
0: Это за горами. Нет, вот оно уже сегодня практически. Потому что времени осталось не так много, и именно 4 июля на ВТБ-арене, напомню, на центральном стадионе «Динамо» состоится большая дискотека «Авторадио», конечно же, в том числе и с Григорием Лепсом.
1: Это грандиозный музыкальный фестиваль, это самый лучший, самый большой танцпол в России в этом сезоне, друзья. Мы ждем вас, ждем, конечно же, каждого нашего слушателя.
2: Ну, а помимо Григория Лепса, это еще вас ждет встреча с Зиверт, с Иванушками, с Татьяной Булановой, с группой «Добро», Татьяной Крутуковой и многими-многими другими. Так что срочно за билетами. Билеты на сайте авторадио.ру, авторадиодиск.ру, во всех кассах нашей страны. Категория 12+.
0: Ну, а сейчас продолжаем тему лета. И еще один прекрасный голос прозвучит в нашем эфире.
3: На Авторадио.
1: «Соловьиные вечера» – так романтично называется всероссийская экологическая акция, организованная Союзом охраны птиц. Неравнодушным россиянам предлагают вот прямо отвлечься от суеты и посчитать поющих соловьев. По итогам прошлого года самым соловьиным местом России стала Калужская область.
2: Как это?
1: На втором месте Курская, а на третьем месте Рязанская область.
0: Как, знаменитые, да.
2: Курские соловьи обычно.
1: Слушайте, на самом деле я проследила историю, там каждый год лидеры меняются. И топ-3, топ-5, ну там в любом случае. В Москве, что характерно, есть своя акция, которую проводит Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. И вот в данный момент к разговору присоединяется руководитель экоцентра департамента экошколы Кускова Николай Кудрявцев. Николай, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Николай, раскройте нам секрет. В чем отличие всероссийской переписи соловьев от московской? Какие-то иные принципы?
0: Прописка.
4: В Москве мы проводим учет поющих соловьев не за один день, два вечера, как это по России делает Союз охраны птиц России, а с 15 мая по 30 июня. То есть любой москвич. Ну да. Потому что соловьи как раз и поют в этот промежуток, то есть начиная с середины мая по конец июня. Вообще соловей поет, когда он, например, ну, охраняет территорию, привлекает самку и прекращает петь, когда у него появляются птенцы. То есть самец тоже помогает самке кормить птенцов.
0: Ну, там, конечно, не до того уже, да. Там надо все-таки делами заниматься.
1: Николай, скажите, пожалуйста, для чего нужна такая акция?
4: Мы тем самым оцениваем популяцию соловьев в городе. И вообще соловей, птица, является таким индикатором экологического состояния природных территорий. А природная территория может быть в парке, условно даже во дворе, если он хорошо озеленен, и там много кустарника и высокая трава растет. Ну, то есть он таким маркерным видом считается. И по нему можно определить, хороший у вас райончик рядом с домом или не очень, если там соловьев нету. Ну, то есть, грубо говоря, соловей выступает вот таким маркером.
0: Так, и где же у нас, да, соловьиные места?
4: И, да, и соловьи тяготеют у нас к речным долинам. Вообще они любят, чтобы поближе был какой-нибудь водоемчик. Из-за этого в Москве очень хороший соловьиный такой заказник – это долина реки Сетль на западе Москвы. Потому что речка там протекает на протяжении всего западного округа. Она, естественно, на берегах, по берегам растут различные ивники, кусты, и вот там соловьев достаточно много. А так в любом природном парке, да, в лесопарке соловьи есть, а также есть и во дворах, и в центре Москвы тоже.
0: А мне кажется, соловьи иногда работают динамики, у меня такое ощущение, нет? Есть у нас такое, или мне так кажется только?
4: Нет, динамики в плане...
0: Ну, в плане того, что они передают соловьиные трели, да, создавая таким образом атмосферу, или, может быть, тоже привлекая самок для популяции, да. Если обычных соловьев не хватает.
4: Нет, соловьев у нас в целом в Москве, конечно, достаточно. Но чтобы оценить, я как сказал, что экологическую обстановку в определенных районах, вот мы их и считаем. Соловей вообще птица самая голосистая. Если мы слышим песню соловья, конечно, его сложно с кем-то спутать. То есть он самый громкий. Он любит петь в основном по вечерам, и, ну, в сумерках, да. Хотя сейчас могут самцы петь и днем даже, и вот в такую жару тоже могут петь. Ну вот, как бы их ничего не останавливает. Соловьев мы считаем с помощью, как бы, жителей, как уже сказал, любой может присоединиться к этой акции.
2: А как
4: мы
2: считать?
4: Данные собираем. А вот, получается, приходите, гуляете в парке, слышите соловья, фиксируете его на видео обязательно. Ну, у всех теперь есть телефоны, гаджеты, да? На видео снял. Не обязательно, чтобы соловей попадал на... Ну, саму птицу не обязательно снимать.
0: Ну, вот сложно, да,
4: достаточно,
0: конечно,
4: просто голос снять, чтобы мы потом при проверке точно могли сказать, что да, вы соловья слышали. Потому что бывают случаи, когда люди путают соловья, песню соловья с другими певчими птицами. Ну, например, зарянка, певчий дрозд, черный дрозд. То есть для некоторых людей другие красиво поющие птицы тоже соловьями считаются.
1: Но вы разберетесь исключить... со всеми.
4: Да, чтобы исключить это. Ну вот, и данные потом заносите у нас сайт Мосэкопрос, его в любой поисковик можно вписать, и он у вас появится. Там есть форма, которую вы заполняете, ну, фамилиями, отчество, присылаете нам этот файл с видео и обязательно координаты. То есть координаты тоже можно с помощью телефона определить, где примерно поет соловей.
1: Спасибо. Еще
4: хорошо,
0: да, что... спасибо огромное, я просто представил, что звоните, звонишь вам на линию, а там «Соловей российский, славный птах», пока ждешь
2: либо
0: ответа вот, в исполнении Льва Лещенко. Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное за эту интересную информацию.
4: Да,
1: с нами был руководитель экоцентра департамента экошколы Кусково Николай Кудрявцев. Всего доброго.
2: До свидания.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
7: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
8: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой, 52.
12: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска.

Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42-5-7-единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

Итак, лайв-чат у нас сегодня про друзей. Называется «Увидимся, друг». Как часто вы встречаетесь со своими друзьями? Устраиваются посиделки исключительно по каким-то большим праздникам традиционным? Или можете

0: сорваться вообще в любую минуту.
1: Можем. Да. Мы можем.
0: И что мешает вам видеть чаще? Хочу воспользоваться сразу своим служебным положением прямо вот в начале.
2: Это каким это?
0: Да, и передать привет своей любимой подруге Гале в Крым. Я ей вчера звонила, у нее вчера был день рождения, я не дозвонилась. Так вот, Галя, знай, я тебя люблю, и хоть я до тебя не дозвонилась, крымчане, передайте, пожалуйста, Гале, что она все равно моя самая лучшая подруга. Невзирая ни на что.
2: И сейчас пошли люди, ходоки ко всем Галям.
0: Искать Галю, да. Да.
1: Ну, а пока Светлана на связи. У нас раньше часто встречались и семьями, отдельно девчонки, а сейчас практически не встречаемся, только по праздникам, и то только с подругами. Ощущение, что время бежит быстрее, забот стало больше, времени совсем не хватает. Но когда встречаемся, так много всегда смеемся, вспоминаем, то расслабляемся на славу. Ну, в общем, есть действительно чем заняться. Но вот по поводу времени, да, тут опять вышло исследование, что, оказывается, демографическая ситуация у нас тоже зависит от времени и от того, что мы много посвящаем времени гаджетам. Вот мне кажется, на дружбу гаджеты тоже оказали большое влияние. Конечно, мы можем много переписываться и общаться, допустим, да?
0: Но и вот стали это делать в разы больше.
1: В разы больше, еще. Но видимся меньше. Ну, возможно, я сейчас ищу причину, да, опять-таки.
0: Постоянно встречаемся по праздникам и по свободному времени, то есть на Байкале, а также срываемся на рыбалку на Волге, это пишет Борис.
1: Красиво.
0: С зарубежными университетскими коллегами с Сорбонны встречаемся каждое 25 декабря на рождественские каникулы вместе с супругой.
1: Еще красивее.
2: Говори.
0: Ну, это нормально. Еще, это я очень... вот тоже после Оксфорда вот с... Вот.
2: Оксфорд, это что в твоем понимании?
1: После Оксфорда, но это известный Саранский университет.
2: Да. Максим вообще каждые выходные устраивает посиделки с друзьями. А вот чаще видеться, к сожалению, мешает жены и работа.
1: Жены мешают? Видеться с друзьями?
0: Да, жены мешают.
2: Максиму мешают.
1: Надо,
2: Максиму
1: чтобы
2: его
1: жены
2: друзьям.
1: Встречались и мужья отдельно встречались.
0: Вообще... Нет, надо, чтобы жены дружили с друзьями мужей.
1: Не всегда так получается. Понимаешь?
2: Ладно. А я бы, чтобы жены дружили с женами друзей лучше, а не с друзьями.
0: Давайте дружить домами.
1: Договоримся. Давайте. И продолжим через час дружить. Плюс 7-915-459-2020. Что у вас с дружбой? Как часто встречаетесь со своими друзьями? Нужен для этого повод или так? Просто можете, махнуть друг другу и проговорить всю ночь. В общем, пишите, друзья, ваши самые интересные истории. Зачитаем в эфире.
3: Лайф-чат. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
9: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия и Китай закрепили итоги переговоров. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Об этом сообщают «Известия». Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был заключен еще 25 лет назад. Российский президент отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли высокого уровня и не зависят от ситуации в мире. Большая часть договоренностей связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в энергетике, образовании, туризме и медиасфере. Также безвизовый въезд в Китай для россиян продлили до конца следующего года. Аналогичное решение Россия приняла для граждан Китая.
3: Про автомобили.
2: Один из китайских автобрендов рассматривает запуск производства в России новых электромобилей и гибридов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, речь идет в том числе о бюджетных моделях, которые могут быть интересны российским покупателям. При этом такие автомобили не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом. Мантуров также отметил, что для новых проектов важен высокий уровень локализации. То есть производители должны не просто выходить на российский рынок, а развивать производство внутри страны. Подробнее о том, почему в таких условиях государство старается защищать отечественный автопром, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
4: Как раз утилизбор, он как бы вынуждает задуматься там большим компаниям о том, что может быть логичнее размещать производство здесь, делиться там компетенциями, развивать производство комплектующих и так далее. Когда речь идет о каких-то китайских производителях, конечно, российское правительство, оно оберегает АвтоВАЗ от прямой конкуренции с китайцами, потому что АвтоВАЗ его попросту не выдержит. Плохо это или хорошо? Судить сложно. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, как в любой стране, которая хочет быть технологически независимой от других стран, конечно же, нужно развивать свое производство. Но, когда ты создаешь искусственные тепличные условия для одного из своих брендов, он оказывается вне рыночной конкуренции. С другой стороны, ну, скажем так, властям виднее, они видят эту картину на макроуровне, они видят макропоказатели, которые им говорят, что нужно делать.
2: Отмечается, что локализация китайских автомобилей в России сейчас идет достаточно активно. Для рынка это означает появление новых моделей, но уже с учетом требований к производству внутри страны.
3: Про регионы.
2: Еще 4 российских региона присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Как сообщает парламентская газета, в список вошли Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. С похожей инициативой также выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область. Эксперимент нужен, чтобы вывести частные гостевые дома в легальное поле и поддержать внутренний туризм. Такие объекты смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Сенаторы рассчитывают, что в будущем этот опыт можно будет распространить на всю страну. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 57 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 114 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Вот вы заметили, дорогие уважаемые радиослушатели, наши друзья, что мы действительно очень часто обращаемся к вам именно как друзья. Дорогие друзья.
3: Ну, конечно.
2: Да, это искренне, привычнее, кстати. Искренне. Да. И мне кажется, что редкая радиостанция вот так вот по-дружески может отдать вот такую сумму денег, которая сейчас скопилась в нашем банке игры «Много денег», правда?
4: 57 тысяч рублей.
2: Вот-вот.
3: А благодаря нашему партнеру мы еще умножаем это на 2, это 114 тысяч рублей. Друзья,
2: конечно,
3: ну мы же друзья, и деньги нам не помешают.
4: Ну, действительно, кто же откажется от такой суммы? Самое главное, слушайте Авторадио и назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар

0: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну, слушайте, ну, с такой суммы, которая скопилась сейчас в нашем банке, можно и по барам, и по ресторанам.
2: И с друзьями.
1: И даже не один день, я бы сказал, потому что действительно потрясающий банк.
3: 57 тысяч рублей.
1: Вау.
3: Вот такая сумма скопилась у нас в банке, но...
2: Но у нас еще есть и генеральный партнер, Озонбанк, который с удовольствием умножает на 2. То есть мы сейчас будем играть, по сути, на 114 тысяч рублей. 114
1: тысяч! Да, денег много на Авторадио, потому что это 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале, но это уже будет ближе к Новому году.
3: Друзья, нахожусь сейчас на сайте Авторадио.ру. Во-первых, смотрю на эти впечатляющие совершенно числа, 57 тысяч рублей, вижу, соответственно, их в банке, и вы тоже можете зайти на сайт Авторадио.ру, поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и там же написать свое заветное желание.
1: Итак, давайте остановим радиорулетку. Кто же у нас будет претендовать на этот потрясающий банк? Потрясающий. Так... И это будет Игорь, между прочим, из Липецкой области. Его телефон заканчивается на 4463. И мы говорим в этом сезоне о мечтах, потому что именно в суперфиналах, которых будет 5 плюс 6 дополнительный под Новый год, мы именно исполняем ваши мечты. Так вот, Игорь мечтает о снегоходе.
2: Снегоход.
1: Да, потому что готовь, сани, лето.
3: Очень правильно.
2: А откуда, простите, прослушайте?
1: Липецкая область. Да, вот человек хочет снегоход. Ну вот есть такое желание. Давайте поговорим с Игорем об этом подробнее. Звоним в Липецкую область. Кстати, вполне возможно, что снегоход Игорь получит уже 4 июня в нашем втором суперфинале. Но для этого нужно назвать песню, которая звучала в эфире. Ну и, конечно же, иметь гимн авторадио. Гимн есть.
2: Гимн есть уже, хорошо.
1: Пока разминаемся на деньгах. Сейчас нужно назвать песню, и таким образом Игорь сможет сорвать банк. Потрясающий банк.
4: Алло.
2: Игорь, радиостанция Авторадио врывается к вам в ваш мобильный телефон, в котором есть гимн радиостанции Авторадио. И вы в прямом эфире, вас сейчас слушает вся страна.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здрасте.
2: Знакомьтесь, Брагин, тут Захар, я Татьяна Гордеева.
4: Спасибо большое, что позвонили. Рад вас тоже очень слышать.
2: Аналогично. Игорь, давайте поболтаем о жизни. Слушайте, как хорошо, что вы участник нашего проекта «Много денег на Авторадио». Мы таким образом узнаем, о чем мечтают наши слушатели. Вот мы теперь знаем, что вы хотите снегоход.
1: Зачем?
2: Зачем? У вас все есть. Вам только снегохода
4: честно,
2: не хватает. Да.
4: Честно сказать, я являюсь, ну, немножечко, так скажем, инвалидом. И мне зимой, ну, тяжеловато передвигаться.
1: Понятно.
4: Без него.
1: Прекрасно. Прекрасная мечта о снегоходе.
2: Снегоход.
1: Да.
2: Ну, слушайте, ну здорово. Это здорово. А вы знаете, когда у нас ближайший суперфинал будет? Когда же мы займемся непосредственно мечтами наших радиослушателей? Не прослушали в это в эфире?
4: Ребята, прослушал. Я сейчас в отпуске нахожусь, поверите.
2: Так, значит, смотрите, еще раз напоминаю, что ближайший суперфинал у нас 4 июня, когда как раз мы будем уже выбирать мечту, когда авторадио-рулетка определит того счастливца, чья мечта будет исполнена радиостанцией Авторадио. Но и сейчас великолепный момент, Игорь. Сейчас в банке у нас 57 тысяч рублей.
1: Вы слушаете в отпуске Авторадио?
4: Ребят, врать не буду, честно сказать, но не слушал.
1: Ну ладно, тогда 3000 рублей.
3: 3000 рублей
1: в нашей игре, ну что поделать.
2: Но и тут генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Уже очень скоро Игорь получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
1: Ну жалко, ну ладно.
3: Очень
1: хорошо.
3: Жалко.
1: Да, вполне возможно, мы с Игорем еще раз встретимся, и тогда все будет совсем по-другому, когда он уже вернется из отпуска и включит приемник. Ну что, банк увеличивается?
3: До 59 тысяч рублей. Фантастика.
1: Да. А мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио – это 5 миллионов рублей. И 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год, как было сказано, в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Гордеева, запусти Авторадио-рулет.
2: Смотрите как. Раз.
3: И запустила.
1: Раздачи, играем дальше.
0: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Да, как говорят, наше будущее в наших руках, друзья мои. Но для того, чтобы это будущее как-то было, мы же озабочены, чтобы наши дети, в конце концов, имели хорошее будущее. И все время им об этом напоминаем. Учи, учи, пригодится. Вот об этом мы продолжим.
1: На Авторадио.
2: Анесио, репетиторы вас
3: слышат. Что, прости?
2: Анесио, ну типа привет.
3: Анесио.
0: Да. Это проброс вообще, мы даже
2: это
0: не понимаем.
2: Это по-корейски.
0: А, по-корейски?
2: Даже если бы я не в проброс сказал, ты все равно бы не понял.
3: Известный полиглот Гордеев.
2: Нет, нет, подслушано у дочери называется. Репетиторы восточных языков в Москве могут зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. Ну, при наличии собственной базы учеников. Самыми доходными направлениями стали китайские, японские и корейские языки. Разговор об изучении иностранных языков, в том числе восточных, продолжим с суперспециалистом в этой области. С нами в данный момент лингвист, кандидат филологических наук, руководитель Центра языков и развития способностей ПРО-интеллект Диана Билан. Диана, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Добрый
2: Но
0: тебе.
2: Прежде чем мы углубимся в эту обозначенную тему, у нас спич Захар, трибуну, графин.
5: Dear Diana, on behalf of After Radio, let us congratulate you with your birthday. We wish you a lot of happiness and pleasure and always to be with us. Take care and happy birthday.
0: Happy birthday to you!
2: С днём рождения,
0: Happy birthday to you! Аплодисменты!
4: Thank you so much. Прям очень неожиданно. Спасибо вам большое.
3: Что ж, не было отмечено моего нью-йоркского
0: акцента. Блеснуть блесной. Недаром Захар учился в спецшколе.
2: Да. Диана.
4: Это заметно.
2: Да, Диана. Ну все, лирику прошли. Теперь у нас непосредственно по теме. Понятно, что английский язык все равно остается в России самым популярным языком для изучения, но насколько сильно сейчас сместился акцент в сторону постижения азиатских, ну, восточных языков?
4: Ну, мы же с вами наблюдаем, конечно же, что мир меняется вокруг нас, и в данный момент мы видим, насколько интересно сейчас Китай с точки зрения там бизнеса, торговых связей с Китаем, поэтому и китайский, и корейский, и японский — это те языки, которые сейчас действительно набирают популярность, и родители начинают думать на перспективу, а какой же язык может дать ребенку дополнительные возможности через 10-15 лет, и стоит ли ему там, например, скажем, изучать те же иероглифы, мучиться столько времени, чтобы потом у него была какая-то прекрасная карьера.
0: Ну, не только родители. Спасибо группе BTS за корейский язык, конечно. Я
2: и
0: думаю, это
2: нет.
0: Еще... Да, и это подхлестнуло внимание все-таки подростков. А вот какой уровень преподавания этих языков? Специалисты сейчас у нас хорошие?
4: Знаете, с китайским это, я бы сказала, беда, потому что сейчас очень много экспатов, то есть тех людей, которые приехали из Китая, живут в России, и они все вдруг решили, что они теперь преподаватели, А-а-а. Потому что это неплохие деньги.
0: То есть говорить не значит учить, да?
4: Однозначно. Не имея педагогического образования, не имея никакой методики, как вообще донести этот язык, вот этим страдают наши экспаты-китайцы. Что касается японского и корейского, здесь на самом деле получше, потому что у нас есть школа востоковедения, то есть у нас есть специалисты, которые обучаются в вузах, но методика, которая используется, она, в общем, по-хорошему
0: Старевшая.
4: До сих пор, да, советского времени, такая грамматика переводная. Поэтому в любом случае хороший специалист однозначно есть, но их мало, и поэтому они дорогие.
0: Дорогие.
3: Диана, теперь буду по-русски с вами говорить, сами понимаете. А скажите, пожалуйста, а вот репетиторы восточных языков, они действительно потенциальные миллионеры? Вот понятно, если мы говорим про действительно людей с образованием, с методиками и с базой учеников.
0: Ну, те несколько человек, которых мы знаем, поскольку вы говорите мало.
4: Несколько человек, это где-то 3-5%, можно сказать, что да, они очень хорошо зарабатывают, потому что, скорее всего, они обучают корпоративных клиентов и детей, скажем так, элиты. Вот. А что касается обычных людей, то репетиторов, да, опять-таки, то это где-то цена от 900 до 3-4 тысяч за 60-минутное занятие, и сказать, что вы можете заработать там 350-600 тысяч, если вы занимаетесь индивидуально каждый день, но это вот прям очень, очень сложно, и нужно прям пахать.
2: Понятно. Диана, вы владеете, кстати, каким-нибудь из вышеуказанных языков? Китайский, корейский, японский?
4: Я владею французским, испанским и английским.
2: Понятно.
3: Может
2: Вам
3: быть,
2: тоже
3: пора,
2: еще нужно поработать.
3: Пора осваивать уже восточный язык.
4: Пора.
2: А вот скажите, известно ли вам, сколь активно российская молодежь сейчас стремится учиться непосредственно в Китае, в Корее, в Японии? Сложно ли туда россиянам пробиться?
4: У меня очень много знакомых и учеников, которые интересуются китайским, говорят на китайском, и они ездили в Китай. И, кстати, многие решили там учиться, но могу сказать, что дипломы китайского вуза, в общем-то, не особо котируется, если только это не топовые вузы в Пекине, например. Но, тем не менее, многие уезжают. И, вы знаете, есть такой момент, который я бы хотела сказать. Те люди, которые живут в Китае, русские, русскоговорящие, они очень высоко ценятся, если они преподаватели, которые преподают русский
2: для китайцев. Как иностранный, ага.
0: Так, да, есть перспектива, значит, у нас.
4: Хорошая.
0: Ну, а в целом количество соотечественников, владеющих иностранными языками, все равно остается очень низким по сравнению с остальным миром у нас.
4: Еще раз?
0: Количество соотечественников, которые владеют иностранными языками, оно все равно низкое? Или все-таки за последнее время поколение, которое сейчас подросло, оно более языкознающее?
4: Ну, вы знаете, у нас все равно язык, по последним даже новостям, если мы посмотрим, что у нас происходит с английским, это, в принципе, как дисциплина, да, которую мы изучаем как предмет, но инструментом она не является. Если, например, мы возьмем детей в Европе, да, вот в Европе, которые живут, им 12 лет, вот к 12 годам они уже знают два языка. Но не потому, что они умные, а мы глупые какие-то, да. Это все потому, что у них есть очень много практики. Они изучают язык на реальных ситуациях. Они вот постоянно вращаются, они смотрят блогеров, они там обсуждают и так далее. То есть это всегда активный язык. У нас это пока вот в стадии.
3: Давайте у нас изучим. Теория, да.
0: Лучше будем на китайском фильме смотреть, это перспективнее. Спасибо большое.
2: И корейские дорамы.
0: Абсолютно ты права. А BTS должны петь на корейском.
2: Спасибо огромное. Они поют, кстати, на корейском. Ладно, об этом потом.
0: Да, хорошо.
2: Спасибо огромное. Лингвист, кандидат филологических наук, руководитель Центра языков и развития способностей ProIntellect Диана Билан. Спасибо, всего доброго.
3: Еще раз с днем рождения.
0: Cumpleaños feliz.
4: Спасибо.
1: Вечернее шоу.

0: Ника в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пс, ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.vitalto.ru.
6: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. «Циан», «Островок», «Роза Хутор» и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: А я хочу...

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
4: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Ну что, заразились танцевальным настроением? А у нас, между прочим, для всех любителей потанцевать есть новость. Большая премьера на Авторадио теперь каждый вечер по выходным обещает быть танцевальным и ярким.
1: Ну, вообще, вам всем, конечно же, прекрасно известно, что очень-очень скоро, 4 июля в Москве на ВТБ-арене, на стадионе состоится грандиозное музыкальное событие «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды страны поют только для вас свои главные хиты.
2: Ну и информация для всех. Для всех, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета и всех, кто собирается купить уже в ближайшем будущем, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече на ВТБ-арене. Ну, так сказать, потренироваться.
0: Да, в общем, берем по выходным в 18.00, включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует! Это большая дискотека Авторадио. Крутой, крутейший микс ваших любимых хитов. Невероятный драйв, положительные эмоции. Ну, в общем, все как мы любим.
1: Да, собирайтесь с друзьями, чтобы было уже побольше, чтобы было поярче. Танцуем, подпеваем, чтобы 4 июля на ВТБ-арене показать всему миру, как мы умеем отдыхать, танцевать и веселиться.
2: Ну и не забывайте, что ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте авторадио.ру.
0: Лайф-чат. Ну вот, кстати, дискотека – отличный повод встретиться с друзьями. Мы сегодня как раз об этом и говорим.
1: Да, как часто вы встречаетесь со своими друзьями на большой дискотеке Авторадио? Вот в этом у нас сегодня лайф-чат. Устраиваете ли вы посиделки исключительно по большим праздникам или можете сорваться друг к другу в любую минуту вообще без повода, а правда, думаешь, как же там моя подруга, как мой друг сейчас? И вперед. Ну и что мешает видеться чаще? Это, собственно говоря, то, от чего мы оттолкнулись, потому что россияне стали все реже и реже видеться со своими друзьями. Это то, что уже подтверждает многие социологические исследования.
0: Вот,
1: увы.
0: Вот Марина может сорваться в любой момент. Она переехала в Москву, друзья остались в Воронеже, но праздники, дни рождения встречаем вместе, едем на рыбалку, ходим в театр. Правда, приезжаю всегда я. Понятно, да? А если в чате объявлен общий сбор, могу сорваться и приехать на один вечер, просто встретиться со всеми. Но это того действительно стоит. Новости, эмоции, обнимашки, целовашки, поддержка. Эти встречи наполняют мою жизнь яркими моментами.
1: Так, дальше.
2: В 2008-м, пишет Михаил, закончил школу, колледж железнодорожного транспорта. С тех пор каждый год мы встречаемся в августе. Но через несколько лет мы как-то притормозили. Теперь уж собираемся раз в 5 лет. Посмотрим, что будет еще через 10.
1: Дальше. Павел пишет. У меня с двумя лучшими друзьями есть специальный чат. Называется «Важные совещания».
0: Ага.
1: На самом деле там я, Ванька и Серега. Мальчики чуть старше 40.
0: Ребят с нашего двора.
1: Договариваемся о том, когда мы едем на рыбалку. Мы, кстати, познакомились и подружились именно на рыбалке. А потом чего только не было в нашей жизни. Это лучшие ребята. Самые честные, самые щедрые, в общем, настоящие мужики. И, между прочим, у нас закон. Как только появляется предложение о рыбалке в этом чате, никто из нас троих не может отказаться или как-то увильнуть. Надо сделать все, чтобы важное совещание состоялось при любых обстоятельствах, и мы обязательно встретимся.
0: Главное,
1: и никто
0: жены
1: никогда не нарушал это.
0: Чтобы жены в это поверили, что там важное совещание.
2: У меня тоже есть такая группа.
1: Это Павел из Астрахани, кстати.
2: Да, у меня группа называется «Банный день».
0: А, да что-то я не заметил, чтобы ты регулярно ходил в баню, Захар.
1: Так это только группа называется, да?
0: В общем, друзья, у нас есть по этому поводу еще раз предлог для встречи по поводу дружеской сегодняшней темы. Буквально через 10 минут наша музыкальная пародия. Собираются все друзья. Вы нам друзья или нет?

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42-5-7-1. Автоград, автомобильное сердце Калуги.
6: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Настоящий друг – это человек, который выскажет тебе в глаза жестко все, что о тебе думает, а всем вокруг скажет, что ты самый замечательный человек.
2: Это странное описание друга, конечно, чтобы все в глаза тебе прям.
1: Ну, Омар Хайям так считал именно.
2: Омар Хайям, да? Знаю, мне кажется, в друзьях это по-другому познается. Ну, опять же, каждого свои рецепты.
1: Это один из моментов. Человек, который может тебе сказать честно то, что видит в тебе или вокруг тебя, возможно. Да, вокруг. А другим людям будет говорить, что ты самый прекрасный.
2: Ты лучше.
1: Наоборот.
2: Не, ну ладно, хорошо.
1: Ты ничего не понял.
2: Я решил пошутить, который скажет тебе в глаза, что ты самый лучший. Вот. Все, закрыли.
3: Это лесть такая.
2: Да.
1: Ну, вот так вы повернули, ну да пусть, ладно. Так вот, друзья, мы сегодня говорили о дружбе, о том, почему современное поколение, да не то, что современное поколение, а в принципе люди современные стали все меньше встречаться со своими друзьями, это доказывает уже достаточно большое количество опросов. Один из моментов, который, опять-таки, на который эти опросы указывают, это экономическая составляющая. То есть люди считают, что встречи с друзьями очень часто сопряжены с тратами. На что в основном уходят деньги во время встреч с друзьями? Кафе, рестораны, кино, концерты, мероприятия, импульсивные покупки, ну плюс транспорт и такси. Вот на что тратятся эти деньги. Вот. А так как все нынче дорожает, и мы это с вами прекрасно знаем, то люди решают, что иногда лучше отсидеться дома. А принимать друзей у себя дома тоже теперь уже не все считают это нормальной традицией. Ну, в общем,
2: ну, не
1: что-то,
2: знаю.
1: Что-то меняется, наверное.
2: Может быть, совсем, конечно, тяжело жить, но, извините, купить картошечки, наварить там с курочкой, ну, мне
1: согласна,
2: кажется, это все не так
3: небольшая
2: дорого.
3: Проблема.
2: Ну, опять же, как вот мой друг поступает, вообще идеально. Он даже на день рождения говорит, приходите все с едой. Вот, мне кажется, вообще
3: с
2: рецепт.
3: С него напитки, с
2: да,
3: всех еда.
2: И стол разнообразный, и каждый наестся, и, в общем, все без обид. Ну, прекрасно.
1: А еще лучше встретились.
3: А еще лучше приходите сытые.
2: Да, и пьяные, как говорил Хазанов. Приходите пьяными уже.
1: В общем, да, мы действительно понимаем, что, наверное, это уже какие-то искусственные препятствия для дружбы.
2: Да,
1: и
2: ну какая-то
1: настоящие...
2: ерунда. Транспорт, извините. Тоже.
1: Встретились мы с тобой, мне потом еще домой тащиться, да, два часа по ночному.
2: Ой, ты в теплом стане, о,
1: нет. Какая ты мне подруга, да?
2: Кстати, сейчас ты будешь смеяться, но многие выбирают вот москвичи, да, если с другого конца города, ну нет, ну как неудобно, но что-то ездить туда-сюда, надо
1: это,
2: поближе.
1: Это же не про друзей, ты говоришь.
2: Это уже про более близкие,
1: да,
2: отношения.
1: Давай сейчас не будем все в одну кучу. В любом случае у нас, как всегда, есть финальная точка для обсуждения, потому что и в лайв-чате мы это с вами обсудили, а теперь еще нужна фирменная музыкальная пародия, но у нас сейчас будет особенный персонаж,
2: да,
1: хотя тоже про дружбу.
0: Вечером.

0: шлягером. Если с другом вышел в клуб,
1: на тусовку в модный клуб,
0: быть такое может. Друг заснимет и в YouTube.

0: 5 лет совместной творческой жизни. Певица Жасмин с живым концертом в следующем часе. Встречайте.
1: Вечернее шоу. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия и Китай обсудили ускорение силы «Сибири-2». Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россия и Китай договорились ускорить работу по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вопрос обсуждался на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что четких сроков реализации проекта пока нет. Владимир Путин, подводя итоги визита в Китай, отметил, что Москва и Пекин активно сотрудничают в энергетике. Россия остается одним из крупнейших поставщиков нефти, природного газа и угля в Китай.
3: Про регион.
2: Санатории и детские лагеря Краснодарского края до конца года освободили от уплаты туристического налога. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, новая мера должна поддержать курортную отрасль. В этом сезоне в детские лагеря Кубани приедут больше 350 тысяч детей и подростков, пишет газета «Коммерсант». Туристический налог в регионе сейчас составляет 2% от стоимости проживания.
3: Про образование.
2: В российских школах предложили ввести отдельный день для похода. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам, как поставить палатку, развести костер и ориентироваться на местности без гаджетов. Авторы инициативы считают, что такие занятия дают прикладные знания, которые трудно получить за партой. Кроме того, совместный поход может помочь детям лучше работать в команде и развивать взаимопомощь. О том, какие направления подходят для турпоходов и почему к ним важно готовиться заранее, Авторадио рассказал руководитель компании по приключенческому туризму «Странник» Николай Харуженко.
4: Мой личный топ – это Алтай, разные ущелья долины Кавказа, такие как Домбай, Хыста, Эльбрусия. Безусловно, я обожаю Крым, но, конечно, весна и осень, пока еще не очень жарко. Красиво на Урале, там много национальных парков. Если любите рыбалку и сплавы, Карелия. Но есть прогулки по каким-то долинам, которые можно легко сделать самому, недалеко. Но если мы говорим про турпоход, когда вы идете на 3-4 дня, и вы не подготовлены, то я очень советую воспользоваться услугами профессионального инструктора-проводника, потому что есть огромное количество опасностей, о которых даже обычно люди не знают. Про встречу с животными, про встречу с какими-то растениями, которые нельзя нюхать, да, про перемену погоды. Маршруты кажутся простыми и безопасными, но это от того, что люди не сталкиваются с этими опасностями.
2: Ранее общественники также предлагали проводить часть занятий для первоклассников на свежем воздухе. Это может стать частью учебного процесса, а также поддержать интерес детей к занятиям.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом Авторадио собирает всех на главном танцполе страны. 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва. Успейте занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Представьте, когда-то 25 лет назад, когда в эфире началось наше шоу, она только делала первые шаги на эстраде. Хотела переписать «Любовь», считала это самой трудной головоломкой на тот момент. А сейчас у нас в студии с живым концертом российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер, заслуженная артистка России Жасмин!
1: Жасмин, привет!
2: Привет!
0: Ну, привет! Наконец-то! Наконец-то!
1: Наконец-то!
0: Мы так давно не виделись, что даже успели сменить место жительства, видишь?
1: Мне так нравится ваше новое место, очень красиво. И вообще так рада видеть вас, ребята. Я вас очень люблю. Мы же уже как родные, близкие,
0: естественно,
1: друзья.
0: Естественно. Поэтому сразу попросим тебя начать концерт, который нужно слушать на авторадио и смотреть на телеканале «Музыка Лайф».
1: Обязательно.
2: Поехали.
1: Поехали.

0: Жасмин, прям вот концертная версия. Вот я так и представляю, как это будет звучать в ближайшее время. Напомню, что 28 мая в концертном зале Москва.
1: В Москве.
0: Большой сольный концерт, ну, естественно. И не просто концерт, а как заявлено на шоу. И вот, я так понимаю, мы тебя сейчас, можно сказать, выдернули с репетиций, с танцевальных репетиций.
1: Да, если честно, да.
0: А ты каждый раз так серьезно относишься к своим концертам, к шоу? Или это какое-то особенное?
1: Нет, но как я могу неответственно относиться к своей любимой работе? Только так. У меня и команда такая. Вот мы все, целый день сегодня занимаемся действительно подготовкой к концерту под названием «Головоломка».
2: Вот, кстати, да. Все-таки головоломка.
1: Все-таки головоломка.
2: Все-таки ты считаешь это своей визитной карточкой, заглавной песней.
1: Не, визитной карточкой и талисманом я все-таки считаю песню «Дольче Вита».
0: Которая только что прозвучала.
1: Да, которая только что прозвучала. Но, как мне Филипп Киркоров и говорит, что действительно «Дольче Вита» является моим таким, действительно талисманом. Но, так как у меня потрясающий режиссер Василий Козырь, он, прослушав мою... Но весь мой материал и сказал, что хотел бы сделать историю, связанную с головоломкой, потому что он говорит, давайте попытаемся со зрителем вместе разгадать, что же находится в женской голове. Но я сказала, что это невозможно понять.
2: Я и сама не всегда знаю.
1: И я тоже. Но я говорю, если ты хочешь, давай попытаемся разгадать загадки и головоломки.
0: 28 мая попытаемся это разгадать. Действительно, не просто концерт, а шоу «Жасмин». Так что всех приглашаем. Ну а у нас продолжится концерт буквально через несколько минут, так что не уходим.
3: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
4: Страна мечтает и выигрывает.
5: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
6: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
7: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
5: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
3: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
8: Реклама.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Как все-таки так прекрасно, да? Великолепная погода, весна и жасмин. В эфире.
2: Мне тоже
1: продолжаем
2: нравится,
1: концерт.
2: Спасибо.
1: Следующая песня.

0: Жасмин.
1: Прозвучало как приговор. Прям.
0: Да.
1: Экспрессивная девушка, да, какая, да, невозможно.
2: Ну и далее переходим к премьере, которая называется «Какое счастье», на которой уже снят клип, где показано путешествие через 5 эмоциональных состояний. Твоих, соответственно.
3: Конечно.
2: Расскажи, пожалуйста.
3: Для меня вообще, вы знаете, счастье, оно не совсем где-то далекое, оно вот здесь рядом находится, когда хочется протянуть руку, когда хочется кого-то обнять, когда сердце знает дорогу домой. Эта песня посвящается моей семье и моему любимому мужу, с которым мы уже вместе 15 лет. Что я хочу сказать? Вы знаете, очень хочется пожелать всем нашим золотым и прекрасным слушателям, чтобы они вдвоем любили одно, чтобы снимали свое кино о любви и ловили каждый свой миг. Любите и будьте любимы. И моя новая песня «Какое счастье для вас». Все, теперь я уже не такая серьезная. Песня была серьезная.

0: Да, снимать кино, точнее видео, рекомендую всем посмотреть. 5 снарядов «Жасмин», они просто великолепны.
1: Ой, спасибо.
0: Особенно черное платье.
1: Но как же. Это, кстати, тоже мой любимый наряд в этом клипе, да.
0: Ну, потому что ты любишь черный цвет, я так понимаю.
1: Да, цвет настроения черный сегодня.
0: Но, тем не менее, не печальный, согласись. Дальше, следующая песня, еще одна от «Жасмин». «Как ты мне нужен»?

0: Это «Жасмин». Продолжение концерта через несколько минут.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
8: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
9: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
10: Надо прыгать.
11: Вы разобьетесь! Разобьетесь, если не прыгнете!
12: «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
13: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка.
14: Категория 16+.
15: Авторадио.
16: На Авторадио.
17: Говорит Авторадио, показывает телеканал «Музыка Лайв», певица Жасмин на сцене. Продолжаем живой концерт.
18: Спасибо самым любимым мерзилкам. Посвящается. Спасибо.

0: Не знаю, как она все успевает. 28 мая у нее шоу, а 31-го она уже в инклюзивном представлении, которое называется «Буратино и золотой ключик».
1: Нет, «Шаривари» называется.
0: «Шаривари»?
1: Да, «Золотой... «Буратино и золотой ключик» вместе с Алексеем Львовичем Рыбниковым мы уже провели. И причем масштабно, красиво, огромное спасибо моим замечательным детям.
0: Так, а «Шаривари»?
1: А «Шаривари» — это наше цирковое новое представление, которое пройдет 31 мая ко дню защиты детей. Да.
2: И ты тоже под куполом.
1: Да, и я уже под куполом.
0: Продолжаем. Следующая песня. Что будет?
1: Ну, «Ты мой рай».

0: Это Жасмин. Райское наслаждение продолжится через несколько минут.
1: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Вечернее шоу на Авторадио.
1: Жасмин у нас в гостях. Давайте еще раз поаплодируем. Ну, невозможно сейчас просто про Дагестан, про Дербент разговорились. Любимейший город, и я так понимаю, что ты туда периодически все-таки возвращаешься.
2: Конечно,
1: на родину.
2: Конечно, это моя родина.
1: Что будет 15 сентября?
2: 15
1: расскажи.
2: Сентября будет мой сольный концерт, который я хочу подарить моим любимым землякам. Как раз это День народов единства Дагестана совпадает, так случайно случилось. И вот будет open air на самой красивой крепости, на мой взгляд, в мире, на Рынкала. И я буду давать концерт. Класс. Девчонка из Дербента.
1: Так что рекомендуем всем, друзья. Ну а сейчас еще одна песня в завершении нашего концерта. «Головоломка». Та самая?
2: Та самая. Жду вас 28 мая, дорогие мои.
1: На шоу «Головоломка». Жасмин.

0: Итак, друзья, 28 мая, концертный зал «Москва», шоу «Головоломка», БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербург, 12 октября. Теплая осень, а между этими концертами летний гастрольный тур по побережью Анапа, Геленджик, Сочи. Так что, отправляясь в отпуск, смотрите на афишу. Да. Жасмин, спасибо
1: огромное. Я вас жду 28-го. Люблю.
0: Спасибо. Это было шоу «Мурзилки лайв». Не надо ломать голову, где мы встретимся завтра. Конечно, в эфире в 6 вечера. Пока.
1: Счастливо.
2: Вечернее шоу Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Взять в оборот.
4: Все просчитать.
3: Первыми бить.
4: Пленных не брать.
5: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
2: Авторадио.
8: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Севастополе расследуют обрушение балкона в школе. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: После обрушения балкона в школе поселка Кача под Севастополем следователи начали уголовное расследование, передает Москва-24. Проверка идет по статьям о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности. Сейчас следователи допрашивают пострадавших, их родителей, работников школы, а также всех причастных к ремонту. Назначены медицинская и строительно-техническая экспертизы. По данным Следственного комитета, травмы получили 10 детей. После происшествия власти Севастополя проверят работы в старых городских зданиях.
3: Про здоровье.
2: Ученые разработали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движению глаз. Метод основан на анализе микротремора. Это быстрые и почти незаметные колебания глаз. Устройство использует сверхзамедленную съемку — 960 кадров в секунду. Программа анализирует запись и оценивает состояние человека. Такой метод может пригодиться также для оценки утомляемости. А о том, как не доводить себя до состояния, когда уже нужна помощь специалистов, Авторадио рассказала психоаналитический бизнес-коуч Юлия Попова.
5: Во-первых, я бы следила за своим состоянием не раз в год, когда уже действительно что-то случилось такое, из-за чего мы обращаемся к специалистам, а постоянно бы отслеживала, какой режим, какое питание, какой сон, какие сигналы дает тело. И поэтому здесь очень важно быть в контакте с собой. Во-вторых, планирование календаря, в котором есть время на обед, на прогулку, есть время на спорт, как и рабочие встречи, буквально. Потому что первое, чем мы жертвуем в своем рабочем колесе, это собой. В-третьих, я бы рекомендовала следить за своим питанием, убрала бы хаотичные перекусы на ходу. В-четвертых, я бы спрашивала себя в первую очередь, а зачем я это делаю перед тем, как взять новый проект? Если не можешь ответить на этот вопрос, то точно стоит остановиться. И пятое, я бы начинала с маленького. То есть пусть это будет бутылка воды на столе, пусть это будет выход на улицу на 10 минут в обед. Именно из этого вырастает рутина, которая удерживает нас в ресурсе.
2: Выгорание связано с длительным стрессом и может проявляться как эмоциональное и физическое истощение. Именно поэтому важно замечать первые признаки усталости заранее.
3: Про экологию.
2: Новый сезон проекта «Чистая Арктика» стартует в Мурманской области 30 мая. Об этом участники проекта рассказали в пресс-центре ТАСС. Первая акция пройдет в Североморске. Волонтеры приведут в порядок аллею славы героев-авиаторов Северного флота, а также памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны. В работах планируют участие больше 200 человек. Они уберут территорию после зимы, подготовят клумбы, подкрасят памятники и восстановят лестницы и ограждения. Всего в этом сезоне в Мурманской области хотят убрать больше 400 тонн мусора. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
6: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
7: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ОМК «Мосшоу». УГН 111-174-640-5754. Код Москва.
0: Авторадио. Номер 1.

Дальше определенно больше. Я, конечно же, сейчас говорю о самой масштабной вечеринке этого года. Большой дискотеке Авторадио, которая пройдет 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Вас ждет невероятный звук, невероятная картинка и выступление лучших звезд нашей страны. И среди них Диана Арбенина, «Елка», дискотека «Авария», группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Хотите стать частью главного музыкального события этого года? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а с вами, как и всегда в это время, Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения. Продолжаем наслаждаться весной вместе с «Танцами минус».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: 16 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Авторадио и Муз-ТВ

0: Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио», где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщают «Известия». Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был заключен еще 25 лет назад. Российский президент отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли высокого уровня и не зависят от ситуации в мире. Большая часть договоренностей связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в энергетике, образовании, туризме и медиасфере. Кроме того, безвизовый въезд в Китай для россиян продлили до конца следующего года. Аналогичное решение Россия приняла для граждан КНР.
3: Про происшествие.
2: Уголовное дело возбуждено после обрушения балкона в школе номер 13 в севастопольском поселке Кача. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. ЧП произошло сегодня утром. 9 выпускников вышли на балкон второго этажа, чтобы сделать совместные фотографии. В результате конструкция рухнула. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Трое находятся в тяжелом состоянии, а еще 6 получили травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, в прошлом году школу ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Причины обрушения сейчас выясняют следователи и правоохранительные органы.
3: Про нововведение.
2: На портале госуслуги может появиться самозапрет на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает агентство ТАСС. Пользователь сможет сам включить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально ограничения хотели вводить по умолчанию, однако в итоге решили оставить гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абонентам заранее оценивать риски и не брать трубку. Добавлю, первый пакет мер против кибермошенничества уже принят. Второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий сейчас готовит Минцифры.
3: Про образование.
2: С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд, пишет «Коммерсант». Мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Раньше инструктору было достаточно среднего или высшего образования, а также 250-часовых курсов по вождению. Теперь впервые вводятся дополнительные требования по направлению педагогические науки. В автошколах считают, что это должно повысить качество подготовки начинающих водителей. Инструктор должен не только уверенно водить машину, но и правильно выстраивать занятия. Проверять соответствие новым правилам будут госавтоинспекция и Рособорнадзор.
3: Про столицу.
2: Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать до полуночи субботы 23 мая. По данным синоптиков, до пятницы температура в регионе будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. Столбики термометров могут подниматься до 32. При этом вода в Москве-реке прогрелась только до 14 градусов. Купаться в такой воде пока рано и небезопасно. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вася Вакуленко продолжает ностальгировать о прошедших праздниках, ну а мы с вами готовимся к грядущему. Друзья, Авторадио возвращается в стадионный формат. И уже 4 июля на главном танцполе страны в ВТБ-арене пройдет долгожданная большая дискотека Авторадио. 30 тысяч зрителей, как единый организм, будут отжигать под лучшие треки главных звезд страны. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие другие. Хотите сделать незабываемый подарок себе и своим близким, тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места, которых, кстати, с каждым днем становится все меньше. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться плейлистом Авторадио. Ну и мое стандартное пожелание, друзья, будьте осторожны за рулем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
5: 58 88 88.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио и Муз-ТВ

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

Ну тогда позвольте, я поприветствую всех, кто только к нам присоединился. Здравствуйте, друзья, надеюсь, у всех у вас замечательное настроение, а если нет, то позвольте его вам поднять. Вам всем прекрасно известно, что уже очень скоро, 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие, большая дискотека Авторадио, где главные звезды страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, всех, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета, и всех, кто собирается это сделать, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече, так сказать, потренироваться. По выходным ровно в 18:00 включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует под крутой микс ваших любимых хитов. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. И не забывайте, ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте авторадио.ру. С вами Марат Волошин. Танцуйте и получайте удовольствие вместе с нами, вместе с Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23.00.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да, друзья, наша страна настолько огромна, что когда в одной ее части солнце только заходит за горизонт, в другой уже расцветает. Не перестаю каждый раз удивляться такому масштабу. У нас Полина Гагарина, ее зажигательный хит «Солнце взойдет» только что на Авторадио. Желаю вам прекрасного расположения духа, в какой бы части страны или мира вы ни находились. Уверен, там обязательно звучит главная автомобильная радиостанция. И это правильно. Значит, отличной музыки хватит всем и каждому. Прекрасного вам почти уже летнего настроения, и пусть все получается только так, как задумали.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты?

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ Арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта. Широкая линия. И до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: одиночество сволочь.
1: Вот уж как бы там ни складывалась жизнь, но одиночество слушателям Авторадио не грозит никогда и ни при каких обстоятельствах. Это гарантированно. Весь наш эфир 24/7 только для вас и ради вас, друзья. Нужно лишь оставаться на правильной FM-волне. То есть на волне Авторадио, естественно, и вы всегда будете в теплой и дружелюбной компании. Да еще и с отличной музыкой, что немаловажно. Это ли не рецепт настоящего счастья? Еще раз большой привет всем, кто с нами. Едем дальше, а точнее летим.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: Реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрышей определяется

А что можно сказать про ДНК авторадио? Да все элементарно, все просто, но проверено временем. Качество, дамы и господа, качество, леди и джентльмены. Всегда свежие новости для вас. Музыка в режиме 24/7. И, естественно, да еще и слова поддержки с завидной периодичностью. Вот и скажем доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Надеюсь, причины для этого есть. И, надеюсь, все у вас получится и будет на 10 из 10. В студии все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет и по возможности погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Не прохлопать бы, не прохлопать счастливые моменты, а для того, чтобы все так получилось, сидеть на диване просто так не получится. Конечно, пожелаю вам стремления. Впереди прекрасный летний сезон, разумеется. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Также отпуска нужно планировать. Но все-таки с мыслями о прекрасном. Везде и всегда в режиме 24/7 мы будем двигаться исключительно вперед и, конечно же, исключительно под звуки Авторадио. Иван Прудников все так же у микрофона. Страна, и вам также огромное спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с нами.

0: представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

hard to tell me

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

А почему бы и нет? Зимой, если о море, в первую очередь, наверное, для большинства, я подчеркиваю, это мечты, то сейчас, когда майские денечки продолжаются, когда лето совсем не за горами, когда до него уже можно, условно выражаясь, дотянуться рукой, когда его можно ощущать, вполне себе о море, вполне с удовольствием и, конечно же, в прямом эфире Авторадио. Надеюсь, у вас получится прекрасный сезон для отдыха и, разумеется, каждую минуту также найдите место и для Авторадио. Будет здорово, будет прекрасно, все будет, как всегда, на 10-10. Иван Прудников меня зовут, страна, привет, и по возможности звук чуть-чуть погромче. Всем доброй ночи.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.